0: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 22 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем до плюс 25. Малооблачно и небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 13, днем плюс 23. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов. Облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта vismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Пусти по ветру скакуна, пусти, доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио КЧР ФМ 104.5 ФМ Карачаевск.
1: Yeah.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в новый выпуск из радиоцикла «Моя Республика». Этот радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в нашей республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного руководителем субъекта Рашидом Тюмрезовым. Этот цикл станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище ногайцев. Современные ногайцы уже давно живут в домах или квартирах, но кочевые ногайцы жили в кибитках. В центре жилища был очаг, вокруг него стелили кошмы для сидения. В глубине кибитки располагалось спальное место – тер. Справа от входа складывали вещи, домашнюю утварь, слева устанавливали изгородь, куда помещали молодняк. Сбрую и одежду развешивали на стены. У богатых ногайцев была кровать, на которой укладывали гостей. Кибиточное селение называлось Куб и состояло из нескольких групп кибиток. В одном селении было от 40 до 60 таких жилищ. Расставляли их по окружности, внутри круга между ними размещали скот. Раз в месяц народ менял свое место жительства, перевозя с собой жилище со всем имуществом. Еще один тип жилища кочевых ногайцев – юрта – был двух типов – разборная – терме и неразборная – отав. Остов жилища делали из деревянных складных решеток, скрепляя наверху купольными жердями из дерева. В центре они сходились в ободок. Сверху на него крепилось навершие решетчатого типа, которое служило окном и дымоходом. Дверь состояла из створок, открывавшихся наружу. Зимой ее утепляли кусками войлока. Каркас юрты снаружи обтягивали войлоком, изнутри в зимний период утепляли циновкой. Зажиточные использовали ковры. При плохой погоде дымоход закрывали куском войлока – серпик. На пол стелили войлок – ковры. Очаг располагался в центре ногайского жилища. На нем готовили пищу, обогревали юрту в холода. На очаге стоял треножник из железа – важный атрибут жизни кочевников. Богатые ногайцы покрывали юрту белым войлоком в несколько слоев, украшали красными лентами и тесьмой. Стояли юрты ногайцев рядами, каждый ряд – выходцы из одной семьи. В самом центре стояла юрта старшего из родственников. Он был главой всего квартала. Внутри жилища – место женщины с восточной стороны. Там же располагалась провизия, посуда и вещи. На северной стороне было почетное место, обложенное подушками. Здесь спал и сидел глава семьи. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске, но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 22 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем до плюс 25. Малооблачно и небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 13, днем плюс 23. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта весметео.ру.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священное действие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: Американный службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Архызе 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Избирком Карачаева-Черкесии подписал протокол об итогах голосования в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в Карачаево-Черкесии. Прошедшие выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 255 318 человек, 85% от общего количества избирателей. В голосовании по партийным спискам с уверенным отрывом лидирует партия «Единая Россия», набравшая 74% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 13% замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 5,93% голосов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил: «Многонациональный народ Карачаева-Черкесии сделал свой выбор, вновь поддержав курс нашего национального лидера Владимира Путина и партии «Единая Россия», направленной на развитие республики и страны в целом. Еще раз слова благодарности членам избирательных комиссий, наблюдателям, проголосовавшим землякам за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе родной республики и страны». Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики утвердила результаты выборов депутата Государственной думы по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19. Избранным депутатом признан Салтан Джошарбекович Узденов. За него проголосовали 185 713 человек, 73%. Глава Карачаева-Черкесии подчеркнул, что Салтан Джошарбекович находится в постоянном контакте с жителями республики, хорошо знает их проблемы и чаяния, и уже достойно представлял интересы земляков в высшем законодательном органе страны. Народная поддержка – еще одно убедительное доказательство эффективности его работы и доверия людей. Рашид Тимрезов подписал указ о наделении Крыма Алиевича Казанокова полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. Он продолжит представлять интересы жителей республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Тимрезов отметил, что Крым Алиевич – уроженец Карачаева-Черкесии, человек, который хорошо знает регион, актуальные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют жителей нашей республики, и глубоко понимает задачи по социально-экономическому развитию Карачаева-Черкесии. Он способен эффективно отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Желаю успехов и плодотворной деятельности на благо Карачаева-Черкесии и нашей страны. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Преградной, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Избирком Карачаева-Черкесии подписал протокол об итогах голосования в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в Карачаево-Черкесии. Прошедшие выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 255 318 человек, 85% от общего количества избирателей. В голосовании по партийным спискам с уверенным отрывом лидирует партия «Единая Россия», набравшая 74% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 13% замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 5,93% голосов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил: «Многонациональный народ Карачаева-Черкесии сделал свой выбор, вновь поддержав курс нашего национального лидера Владимира Путина и партии «Единая Россия», направленной на развитие республики и страны в целом». Еще раз слова благодарности членам избирательных комиссий, наблюдателям, проголосовавшим землякам за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе родной республики и страны. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики утвердила результаты выборов депутата Государственной думы по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19. Избранным депутатом признан Салтан Джошарбекович Узденов. За него проголосовали 185 713 человек, 73%. Глава Карачаева-Черкесии подчеркнул, что Салтан Джошарбекович находится в постоянном контакте с жителями республики, хорошо знает их проблемы и чаяния и уже достойно представлял интересы земляков в высшем законодательном органе страны. Народная поддержка – еще одно убедительное доказательство эффективности его работы и доверия людей. Рашид Тимрезов подписал указ о наделении Крыма Алиевича Казанокова полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. Он продолжит представлять интересы жителей республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Тимрезов отметил, что Крым Алиевич – уроженец Карачаево-Черкесии, человек, который хорошо знает регион, актуальные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют жителей нашей республики, и глубоко понимает задачи по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Он способен эффективно отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Желаю успехов и плодотворной деятельности на благо Карачаево-Черкесии и нашей страны. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 22 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем до плюс 25. Малооблачно и небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 13, днем плюс 23. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 17. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов. Облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта весметео.ру.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Накануне коллектив Министерства труда и социального развития Карачаева-Черкесии присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого на передовой. Министр Кемал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и их семей. Напомню, вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. 23 сентября в Волгоградской области стартует финал второго сезона всероссийской игры «Семейная зорница». Карачаево-Черкесию представит семья Агайгельдиевых, успешно прошедшая региональный этап. Вместе с командой отправится наставник-ветеран СВО Арсен Бетдаев, представитель филиала Госфонда «Защитники Отечества». «Семейная зорница» проводится по инициативе Госфонда «Защитники Отечества». С предложением о проведении игры выступила статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. В программу финала войдут прохождение веревочного городка, занятия по туризму и плетению маскировочных сетей. Участники обратятся к истории своего рода при создании семейного древа, представят семейные кулинарные традиции в активности «Семейное блюдо». Для семей также подготовлена культурная программа, которая познакомит их с историей и достопримечательностями Волгограда. В частности, участники посетят Мамаев курган и Центральный парк культуры и отдыха. В филиале Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесской Республике организован бесплатный прием по юридическим и нотариальным вопросам для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Консультации проводят специалисты профильных организаций по четвергам, адвокаты Карачаево-Черкесской Республиканской коллегии адвокатов, по пятницам специалисты Государственного юридического бюро, с понедельника по пятницу нотариусы Нотариальной палаты Карачаево-Черкесии. Специалисты проконсультируют по правовым вопросам, помогут разобраться в порядке оформления документов и разъяснят возможные способы защиты прав и законных интересов. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 28-41-24. Место проведения – филиал Госфонда «Защитники Отечества», ПОКЧР, город Черкесск, улица Гагарина, 24. Ветеран специальной военной операции из Преградной Урупского района Юрий Никифоряк благодаря соцконтракту развивает собственное хозяйство. После завершения службы он получил государственную поддержку для развития собственного тепличного хозяйства. До службы мужчина занимался строительством и сельским хозяйством, а благодаря соцконтракту ветеран СВО приобрел две усиленные теплицы, теплогенераторы, фитолампы и автоматическую систему капельного полива. Там Юрий Никифоряк планирует круглогодично выращивать зелень и овощные культуры. Напомним, за первое полугодие 2026 года жители Карачаева-Черкесии заключили более 1300 социальных контрактов. Поддержку получили участники СВО, граждане, планирующие трудоустройство, развитие предпринимательства и личного подсобного хозяйства, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Мера господдержки реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Семья». Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова.

0: Архизе 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подвел предварительные итоги завершившейся избирательной кампании. По его словам, голосование прошло в штатном режиме и продемонстрировало хорошие показатели гражданской активности. Ключевым показателем кампании стала высокая явка избирателей. Согласно данным избиркома республики, участие в выборах приняли около 87% граждан, имеющих право голоса. Федор Щукин связал высокую активность с исторически сложившимся менталитетом дагестанцев, высокой общностью и коллективной ответственностью за будущее своей страны. Ингушетия. В Ингушетии выбирали депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного собрания Республики Ингушетия. По данным избирательной комиссии Республики Ингушетия, свой голос отдали более 78% избирателей. Наиболее высокая явка зафиксирована в Магасе 84%, в Малгобекском районе 81%, Назрани 81%. Жалоб и заявлений от участников избирательного процесса не поступало. Фактов нарушение избирательного законодательства не выявлено. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил организованную работу всех служб и высокую гражданскую активность жителей. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарской республике завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Как сообщил избирком Кабардино-Балкарии, проголосовали более 445 тысяч человек. Это 81% избирателей. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил земляков за активное участие в выборах и выразил благодарность тем, кто занимался организацией и обеспечением выборного процесса. Карачаево-Черкесия. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии избрали главу республики. Руководить регионом продолжит Рашид Семрезов. За его кандидатуру депутаты парламента проголосовали единогласно. В церемонии инаугурации принял участие полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Он подчеркнул, что 15 лет добросовестной службы Семрезова на благо региона высоко оценены не только жителями республики, но и в правительстве страны. Наша работа направлена на поступательное и эффективное решение целого ряда вопросов социально-экономического и общественно-политического развития региона. Сделан большой рывок в строительстве объектов здравоохранения и образования, инженерных коммуникаций, дорожной, горнолыжной и гостиничной инфраструктуры. Приняты также достаточно эффективные меры, направленные на укрепление гражданского мира и согласия в обществе, заявил полпред. Северная Осетия. Парламент Северной Осетии поддержал кандидатуру Сергея Миняйла на пост главы республики. Депутатский корпус высоко оценил 5-летнюю работу Миняйла и проголосовал за продолжение его служения республике на руководящем посту. В заседании парламента РСО Алания принял участие полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Полпред подчеркнул достигнутые серьезные позитивные результаты в промышленности, аграрной сфере, строительстве и туризме, хорошие темпы в благоустройстве и создании объектов социальной инфраструктуры, общественных пространств, благоустройстве малых населенных пунктов республики. Ставропольский край. Почти 1,5 миллиона ставропольцев проголосовали на выборах. Напомним, 18, 19 и 20 сентября ставропольцы выбирали депутатов Государственной Думы и депутатов в Думу Ставрополья. Явка превысила 72%. Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил жителей за активность на выборах и отдельно тех, кто обеспечивал проведение голосования, членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранения, охранительных органов, экстренных служб и волонтерам. Чечня. Явка избирателей в Чечне превысила 94%. Избирком региона сообщил о том, что в голосовании приняли участие более 825 тысяч человек. В республике выбирали депутатов в Государственную Думу и прошли прямые выборы руководителя региона. Добавим, что старейшая жительница России проголосовала в Чечне в третий день выборов. 121-летняя Яха Хашагова исполнила свой гражданский долг в городе городе Грозном. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону

0: 8-872-26-04-61.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в новый выпуск из радиоцикла «Моя Республика». Этот радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в нашей республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного руководителем субъекта Рашидом Тюмрезовым. Этот цикл станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище ногайцев. Современные ногайцы уже давно живут в домах или квартирах, но кочевые ногайцы жили в кибитках. В центре жилища был очаг, вокруг него стелили кошмы для сидения. В глубине кибитки располагалось спальное место – тер. Справа от входа складывали вещи, домашнюю утварь, слева устанавливали изгородь, куда помещали молодняк. Сбрую и одежду развешивали на стены. У богатых ногайцев была кровать, на которой укладывали гостей. Кибиточное селение называлось Куб и состояло из нескольких групп кибиток. В одном селении было от 40 до 60 таких жилищ. Расставляли их по окружности, внутри круга между ними размещали скот. Раз в месяц народ менял свое место жительства, перевозя с собой жилище со всем имуществом. Еще один тип жилища кочевых ногайцев – юрта – был двух типов – разборная – терме и неразборная – отав. Остов жилища делали из деревянных складных решеток, скрепляя наверху купольными жердями из дерева. В центре они сходились в ободок. Сверху на него крепилось навершие решетчатого типа, которое служило окном и дымоходом. Дверь состояла из створок, открывавшихся наружу. Зимой ее утепляли кусками войлока. Каркас юрты снаружи обтягивали войлоком, изнутри в зимний период утепляли циновкой. Зажиточные использовали ковры. При плохой погоде дымоход закрывали куском войлока – серпик. На пол стелили войлок – ковры. Очаг располагался в центре ногайского жилища. На нем готовили пищу, обогревали юрту в холода. На очаге стоял треножник из железа – важный атрибут жизни кочевников. Богатые ногайцы покрывали юрту белым войлоком в несколько слоев, украшали красными лентами и тесьмой. Стояли юрты ногайцев рядами, каждый ряд – выходцы из одной семьи. В самом центре стояла юрта старшего из родственников. Он был главой всего квартала. Внутри жилища – место женщины с восточной стороны. Там же располагалась провизия, посуда и вещи. На северной стороне было почетное место, обложенное подушками. Здесь спал и сидел глава семьи. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске, но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в новый выпуск из радиоцикла «Моя Республика». Этот радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в нашей республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного руководителем субъекта Рашидом Тюмрезовым. Этот цикл станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище ногайцев. Современные ногайцы уже давно живут в домах или квартирах, но кочевые ногайцы жили в кибитках. В центре жилища был очаг, вокруг него стелили кошмы для сидения. В глубине кибитки располагалось спальное место – тер. Справа от входа складывали вещи, домашнюю утварь, слева устанавливали изгородь, куда помещали молодняк. Сбрую и одежду развешивали на стены. У богатых ногайцев была кровать, на которой укладывали гостей. Кибиточное селение называлось Куб и состояло из нескольких групп кибиток. В одном селении было от 40 до 60 таких жилищ. Расставляли их по окружности, внутри круга между ними размещали скот. Раз в месяц народ менял свое место жительства, перевозя с собой жилище со всем имуществом. Еще один тип жилища кочевых ногайцев – юрта – был двух типов – разборная – терме и неразборная – отав. Остов жилища делали из деревянных складных решеток, скрепляя наверху купольными жердями из дерева. В центре они сходились в ободок. Сверху на него крепилось навершие решетчатого типа, которое служило окном и дымоходом. Дверь состояла из створок, открывавшихся наружу. Зимой ее утепляли кусками войлока. Каркас юрты снаружи обтягивали войлоком, изнутри в зимний период утепляли циновкой. Зажиточные использовали ковры. При плохой погоде дымоход закрывали куском войлока – серпик. На пол стелили войлок, ковры. Очаг располагался в центре ногайского жилища. На нем готовили пищу, обогревали юрту в холода. На очаге стоял треножник из железа – важный атрибут жизни кочевников. Богатые ногайцы покрывали юрту белым войлоком в несколько слоев, украшали красными лентами и тесьмой. Стояли юрты ногайцев рядами, каждый ряд – выходцы из одной семьи. В самом центре стояла юрта старшего из родственников. Он был главой всего квартала. Внутри жилища – место женщины с восточной стороны. Там же располагалась провизия, посуда и вещи. На северной стороне было почетное место, обложенное подушками. Здесь спал и сидел глава семьи. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске, но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Мира и дружбы очаг. Село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии. Как защитить имущественные права граждан. Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Усть-Джигуте полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Более 185 тысяч человек или 73% избирателей Карачаева-Черкесии на выборах депутатов Госдумы 18-20 сентября поддержали кандидата «Единой России» Салтана Узденова. Он одержал победу в одномандатном округе номер 19. В тройку лидеров также вошли представители КПРФ Кемал Бетдаев и ЛДПР Александр Чайка, набравшие 13% и 7% соответственно. Трехдневное голосование в республике прошло без нарушений при высокой явке, отметила председатель региональной избирательной комиссии Лариса Базалиева на заседании по итогам выборов. Салтан Узденов поблагодарил жителей республики за доверие, а избирком и все структуры, задействованные в проведении выборов, за высокий уровень организации избирательного процесса. Узденов в ходе предвыборной кампании посетил все города и районы, пообщался с жителями. Работа по поступившим обращениям уже ведется. Ассоциация ветеранов СВО Карачаево-Черкесской республики избрала заместителей руководителя, ими стали Аида Анушка, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества, вдова участника СВО, Денис Поправкин, ветеран СВО, член Общественной палаты Карачаево-Черкесской республики. Третий заместитель – Замир Гусов, ветеран СВО, депутат Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики. Также при Ассоциации ветеранов СВО Карачаево-Черкесской республики открылось волонтерское движение. В его ряды вступили студенты колледжей республики, молодые люди, которые изъявили желание помогать ветеранам СВО и их семьям. Также на собрании новым членам Ассоциации ветеранов СВО Карачаево-Черкесской республики вручили удостоверение. Ряды ассоциации пополнили ветераны специальной военной операции. 23 сентября в Волгоградской области стартует финал второго сезона всероссийской игры «Семейная зорница». Карачаево-Черкесию представит семья Баскаевых из Зеленчукского района, успешно прошедшая региональный этап. Вместе с командой отправится наставник, ветеран СВО Арсен Бедаев, представитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесской республике. В программу финала войдут прохождение веревочного городка, занятия по туризму и плетению маскировочных сетей. Участники обратятся к истории своего рода при создании семейного древа, представят семейные кулинарные традиции, в активности семейное блюдо. Семьи познакомятся с историей Волгограда и посетят Мамаев курган.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, и я приветствую вас всех на нашей радиоволне. Это радиоканал 104.5 FM, КЧР-ФМ, и, как всегда, мы продолжаем нашу серию радиопередач с участием представителей госавтоинспекции. Работаем уже на протяжении многих лет еженедельно для достижения общей цели. Конечно же, это снижение аварийности и минимизация рисков для всех участников дорожного движения. Для автомобилистов, для пешеходов, для пассажиров. Очень хочется, чтобы цифры по аварийности были минимальные, а лучше вообще нулевые. Ну и, конечно же, на наших дорогах не гибли, не травмировались люди. Для этого очень важно строго соблюдать правила дорожного движения. А чтобы это делать, конечно же, нужно о них знать, напоминать, дополнительно рассказывать. Друзья, еженедельно мы избираем для общения новую актуальную тему в сфере безопасности дорожного движения. Мы обсуждали уже совершенно разные вещи, и вопросы регистрации транспортных средств, и экзаменов на получение водительского удостоверения, и аварийность, очаги аварийности, разбирали, какие виды дорожно-транспортных происшествий происходят, кто в этом виноват и какие меры применяются. Ну и, друзья, другие актуальные темы еженедельно поднимаем. Хочется отметить, что сегодня мы выбрали такую тему, ну, может быть, редкую достаточно, хотелось бы мне сказать. Мы будем говорить о световозвращающих элементах. Почему в осенний-зимний период важно использовать световозвращатели, особенно это важно для пешеходов, и как пешеходу стать более заметным на дороге, а значит, быть больше защищенным. Друзья, как всегда, по традиции, напомню, что у вас есть возможность получить обратную связь. Мы организовали канал обратной связи, это страница нашей радиостанции ВКонтакте. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Страница называется КЧРФМ. Подписывайтесь. И, кстати, эфиры с участием всех наших гостей размещаем на этой странице ежедневно. Можно все прослушать в записи. Пишите друзьям, задавайте вопросы по теме обсуждения, а я спешу представить гостя в нашей эфирной студии. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Усть-Джигутинскому району, лейтенант полиции Ибрагимов Таулан Рамазанович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброго дня.
0: Ну что, Таулан, хочется небольшое предисловие, что хочу отметить, что одни из самых опасных дорожно-транспортных происшествий — это как раз-таки наезды автотранспорта на пешеходов и велосипедистов и лиц, которые используют средства передвижения, другие средства индивидуальной мобильности в том числе. Это и велосипеды, и ролики, электросамокаты. И статистика говорит о том, что традиционно количество подобных ДТП возрастает как раз-таки с наступлением осени и приближением зимы. Все почему? Потому что увеличивается длительность темного времени суток. Световой день

0: Ответственность самого пешехода – это световозвращатели. Давайте о них поговорим. Почему они важны?
1: Так, световозвращающие элементы – это в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое светлое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающий способность водителя заметить его без отражателя.
0: То есть получается в три раза больше времени у водителя заметить и притормозить.
1: Да, вот ключевое преимущество наличия световозвращающих элементов – это снижение количества ДТП в темное время суток с участием пешехода до 85%. Такой элемент, в отличие от цвета одежды, видим всегда, так как он отражает свет фар. Даже если идет дождь или на дороге туман, водитель увидит впереди людей. Существует несколько вариантов применения светоотражателей. Так, автомобилистам при входе на трассу из машины, пешеходами, детьми и взрослыми, велосипедистами, скутерами, также световозвращатели используют при изготовлении дорожных знаков разметки.
0: Угу. Давайте вообще поговорим о том, что такое световозвращающие элементы, как их изготавливают, кто вообще придумал это полезную субстанцию, да, может быть, так скажем, или элемент, окраска вообще, что это за вещества, которые вот так действительно серьезно повышают безопасность пешехода в темное время суток. Вот вы сказали, до 85% пешеход заметнее в темное время суток. Что же это такое, световозвращатели, светоотражатели?
1: Световозвращающие элементы, то есть световозвращатели, это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающие способностью возвращать луч света обратно к источнику. Местом изобретения световозвращателя принято считать вообще Великобританию. Придумал его некий дорожный рабочий Перси Шоу аж в далеком 1934 году.
0: Ну, то есть не такой он и далекий, чуть меньше века чуть назад. Меньше века, то есть да. Мы знаем о световозвращателях не так давно. Да, да. Хорошо, какая задача стоит у таких материалов?
1: Задача световозвращающего материала состоит в том, чтобы вернуть отраженный свет обратно к его источнику, независимо от того, под каким углом свет будет падать на его поверхность. Световозвращающие материалы становятся ярко-белыми в свете фар автомобиля и другого источника света, обеспечивая видимость объекта за 150 метров при ближнем свете фар и до 400 метров при включенном дальнем свете фар.
0: То есть получается, если кромешная тьма, да, скажем так, одна маленькая наклеечка или полосочка на одежде пешехода способна сделать его видимым для автомобиля при ближнем свете фар за 150 метров, а при дальнем свете фар включенном аж за 400 метров. Ну, 400 метров это, извините, расстояние, которое позволит, да, затормозить, принять меры. Ну и 150 метров это достаточно такое хорошее расстояние. То есть даже одна маленькая полосочка действительно может обозначить пешехода, которого вообще могло быть не видно. Хорошо. Давайте дальше поговорим о физике, как работает такой материал.
1: В темноте, например, водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют светоотражающие элементы в среднем на расстоянии 30 метров.
0: 30 и 150 метров, очень, да, сравнить? Разница. Конечно, да.
1: При этом автомобиль, движущийся со скоростью 60 км в час, проезжает за секунду 20 метров. Среднее время реакции водителя – это 1 секунда. Действия водителя при остановке, то есть торможении, займут еще как минимум 1 секунду. То есть автомобиль в такой ситуации проедет 40 метров. При движении с ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается с 25 до 40 метров без световозвращающих элементов. И до 130-150 метров со световозвращающими элементами.
0: То есть, в принципе, у водителя будет при скорости 60 метров в час где-то 8-10 секунд, получается. Да. То есть, вполне себе достаточно, чтобы притормозить или остановиться, ПДД, сбросить,
1: да,
0: скорость.
1: Остановишься. Угу. При движении с дальним светом расстояние, на котором обнаруживаются пешеходы, имеющие световозвращающие элементы, составляет около 400 метров. Это означает, что водитель имеет гораздо больше времени, чтобы отреагировать на ситуацию с пешеходом.
0: Угу. Ну, друзья, преимущества очевидны, и я думаю, что вот сейчас...

0: люди, которые пренебрегали световозвращающими элементами, об этом задумаются. Особенно это касается, конечно, в первую очередь детей, людей, которые ночью идут, да, где-то в темноте, на неосвещенных участках дорог, да, мы не говорим там на каких-то городских улицах, хотя, да, тоже не везде есть освещение, есть иллюминация. Если вы вдруг отправляетесь пешком в темное время суток по какой-то маленькой, может быть, проселочной дороге, за городом где-то, надо иметь световозвращающие элементы. И, кстати, в законе это по загородным трассам обязанность пешеходов иметь на себе световозвращатели, она прописана в законе, и есть даже штраф за нарушение этих требований. Об этом мы немножечко попозже поговорим. А сейчас давайте поговорим о том, есть ли какие-то законы, которые регулируют вообще сферу, да, индустрию производства световозвращающих элементов. В последние годы так много всего появилось, на самом деле, как государство регулирует? Есть ли какие-то специальные законодательные акты, которые регулируют производство, да, вот таких световозвращающих элементов, которые спасают жизни на дорогах?
1: В Российской Федерации в области регулирования и контроля качества световозвращающих и сопутствующих материалов действуют следующие национальные стандарты. Это ГОСТы, световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и других участников дорожного движения. Общие технические условия. Этот нормативно-технический документ устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям, используемым пешеходами и другими источниками дорожного движения, для обеспечения их видимости за счет эффекта световозвращения. В нем приведены минимальные значения коэффициента световозвращения, обеспечивающие достаточную видимость человека на дороге, а также требования по устойчивости световозвращающих элементов к стиранию, стирке или химчистке, высоким и низким температурам и воздействию воды.
0: Еще есть какие-то нормативные акты, ГОСТы, может быть?
1: ГОСТы, да, световозвращающие элементы детской и подростковой одежды, общие технические условия, данный стандарт распространяется на световозвращающие элементы, применяемые при изготовлении детской и подростковой одежды, в качестве отделочных сигнальных элементов для визуального обозначения присутствия человека в лучах направленного света. Устанавливает требования к эксплуатационным характеристикам и методам испытания световозвращающих семи материалов. Содержит указания по их использованию в одежде. Стандарт не распространяется на аксессуары, прикрепляемые к одежде.
0: А для тружеников есть какие-то свои нормы? Да, мы все знаем, что вот у людей, которые трудятся на разных производствах, в том числе, кстати, у сотрудников ДПС, которые работают на дороге, да, тоже есть световозвращающие элементы. Да, если вы проезжали в ночное время, вы обращали наверняка внимание на сотрудников полиции, которые дежурят на дороге. Их тоже видно издалека, кстати, тоже для их безопасности. Ну, люди на рабочем месте тоже надо обеспечить безопасность.
1: Да, да, такой ГОСТ есть. Это система стандартов безопасности труда, то есть одежда специально повышенной видимости. Технические требования. Данный стандарт распространяется на специальную одежду и устанавливает технические требования к сигнальной специальной одежде повышенной видимости, предназначенной там для визуального обозначения присутствия носящих ее людей при дневном освещении и ночью в свете автомобильных фар.
0: Угу. Ну, друзья, кстати, отметить хочется, что рекомендовано даже всем автомобилистам иметь жилет со световозвращающими элементами. Кстати, сейчас в наличии, да, это делается для того, чтобы, если случилась авария или техническая поломка транспорта, да, мы все понимаем, что, выходя на дорогу в темное время суток, водитель тоже подвергает себя определенной опасности, да, попасть в ДТП он может. Поэтому рекомендовано иметь такой световозвращающий жилет или какие-то световозвращающие элементы, надевать их на себя, чтобы обозначить себя на дороге в темное время суток. Хорошо, давайте перейдем к тем видам светоотражающих элементов, которые, собственно говоря, бывают. Да, мы уже узнали, что это и аксессуары, и какие-то моменты на одежде детской и подростковой, и есть даже ГОСТ, регулирующий наличие и качество таких элементов на одежде работников разных сфер. Давайте о видах светоотражателей поговорим.
1: Ну, в соответствии с ГОСТами выделяются следующие виды у нас световозвращающего материала. Световозвращающая пленка. Этот материал применяется для изготовления дорожных знаков, указателей, дорожных световозвращателей, устанавливаемых в вертикальном положении. Световозвращающая лента – это материал, предназначенный для обеспечения видимости различным объектам. Благодаря своей световозвращающей ленте очертания движимых и недвижимых объектов становятся отчетливо видно в темное время суток и без использования специального освещения. В сочетании с высокой степенью износа и возможностью использовать при любых погодных условиях позволяет широко применять данный материал.
0: Угу. То есть пленка, лента световозвращающая. Что еще бывает? Какие виды?
1: Световозвращающие пришивные ленты, канты, резинки. Это материалы, которые используем при пошиве спецодежды, спортивной одежды, для оформления спортивных сумок и рюкзаков. Лента, то есть кант и резинка. Световозвращающая бывает текстильная, со специальным покрытием или изготовленная из специального полимера. Применяются для изготовления световозвращающих элементов, то есть деталь одежды, головного убора, обуви, кожгалантерийных и других изделий.
0: Uh-huh. Ну вот, кстати, на детской одежде как раз-таки вот такие ленты бывают вшиты или нашиты, да, yeah. чтобы ребенка было видно. На рюкзаках, по-моему, тоже вот как раз-таки ленты и полосы, да, пришиты. Все, область применения понятна. Что еще бывает?
1: Текстиль светящийся. В производстве используется особая ткань с фибро-волокном, за счет которого ткань светится широким спектром цветов.
0: То есть не только белым, да, может вот и зеленым, и желтым светиться.
1: Оранжевым, да.
0: Самое главное, чтобы было видно, собственно говоря, и обозначить. Хорошо. Еще какие светоотражатели бывают?
1: Есть такие, как катафоты. Жесткие материалы с ячеистой структурой световозвращателя. Выполнено в виде уголковых таких отражателей световозвращающие изделия.
0: Угу. Ну, что такое катафоты? Я думаю, каждый, у кого был в детстве велосипед, прекрасно знает, да? Вот такие специальные устройства, которые крепятся на спицы, на колеса, на багажник, на руль под рулем, да, чтобы обозначить. Ну, то есть, либо твердые, либо мягкие, либо из ткани, либо световозвращающие ленты, пленки. То есть, сегодня, да, спустя лет после изобретения, 100 лет после изобретения, световозвращающих и светоотражающих элементов целая куча, их, собственно говоря, масса. Хорошо, давайте поговорим о том, что чаще всего используется, да, и для пешеходов, что больше рекомендовано, какие подкатегории, виды изделий светоотражающих, да, что мы рекомендуем иметь в арсенале каждую семью и каждого пешехода.
1: Ну, для начала световозвращающие браслеты, брелки, подвесы. Световозвращающие браслеты – это самофиксирующиеся браслеты. На твердой основе представляет собой металлическую пластину, которая защита в полиэстер.
0: Uh-huh.
1: Вот. Легко одевается на любую одежду, рюкзаки, сумочки. Световозвращающие брелки и подвесы – изделия, которые можно прикреплять на одежду, сумки и другие предметы и аксессуары. Наклейки световозвращающие.
0: Ой, у детей вот это популярная история. Кстати, чаще всего, наверное, брелочки и вот как раз-таки наклейки, да? Чаще вижу наклейки как раз-таки.
1: Световозвращающие наклейки, светящиеся в темноте и световозвращающие наклейки на автомобили, велосипеды, мотоциклы, там, скутеры всякие и другие средства передвижения. Также на одежду и аксессуары выделяют. Например, следующие разновидности световозвращающих наклеек – это термошевроны, переводные световозвращающие наклейки для одежды и аксессуаров, термоаппликации, переводные световозвращающие наклейки на бумажной или пленочной основе, которые наносятся с помощью термопресса.
0: Ну, либо вообще обычным утюгом, да, кстати, утюгом. Я встречала такие. На маркетплейсах можно просто утюгом, прогладив, перенести на одежду, на рюкзак, на сумку, тоже очень удобно и недорого, кстати, друзья, бюджетно. Там 50-70-100 рублей за безопасность, мне кажется, вполне себе соразмерно и возможно. Хорошо, есть же наклейки световозвращающие на транспорт. Ну, здесь дело вкуса, конечно. Кто-то хочет, кто-то не очень.
1: Да, это...
0: Ну, если велосипеды, скутеры, самокаты, здесь, конечно, ну, в большей степени это дети, подростки, молодежь, они любят такие вещи.
1: Которые, да, стойкие к воздействию тяжелых дорожных условиях, экстремальным температурам и ярким солнечным лучам.
0: Угу. Что еще бывает?
1: Световозвращающие значки еще бывают. Универсальные световозвращающие изделия для крепления на одежду, аксессуары, так, крепятся на любую текстильную поверхность с помощью безопасной булавки со скрытым острием.
0: На рюкзак, на куртку, на жилетку, на брюки прицепил. Потом, когда надо постирать, снял, почистил изделие и значок обратно. То есть, друзья, огромное количество световозвращающих элементов можно приобрести на маркетплейсах, в магазинах, в почтовых отделениях. А еще, кстати, хочется отметить, что Таулан и его коллеги очень активно распространяют совершенно бесплатно такие светоотражатели, световозвращающие элементы в учебных заведениях, в школах и детских садах. Да?
1: Общеобразовательных, везде, на дорогах.
0: Угу. Бывают такие профилактические мероприятия. Если не ошибаюсь, оперативно-профилактическое мероприятие называется «Засветись», как раз, да, чтобы «засветись», как раз-таки обозначает то, чтобы «будь виден в свете, покажи себя, обозначь себя». В этом году такое мероприятие тоже пройдет.
1: Да, вот мы собираемся как раз в конце октября провести такое мероприятие «Засветись», и в планах как раз таки раздать вот эти прекрасные брелки. Вы будете отражаться на дорогах, будем раздавать их на дороге, в общеобразовательных учреждениях, будем в спортивных школах раздавать. Мы подключили администрацию, администрация тоже нам всеми силами помогает. Мы включаем все способы, чем можно предотвратить.
0: То есть, получается, для родителей даже это все будет совершенно бесплатно. Дети на собраниях, на мероприятиях, в спортивных школах, в обычных школах, в садиках будут получать такие элементы. Вам останется только проследить, чтобы ребенок носил его. Да, ну вот если он идет в школу или из школы, спортивную секцию или обратно, да, на спортивную сумку или на рюкзак. Прикрепите, практически ничего не весит, да, то есть или это брелок, или наклейка, или
1: и смотрится
0: браслет.
1: Это красиво, приятно.
0: Да, особенно если это дети, они друг перед другом хвастаются, у кого больше, да, бывает даже максимально там обклеивают 30, 40, 50 разных наклеек. Почему бы нет? Во-первых, это детям весело, во-вторых, это их безопасность. Водители
1: будут их
0: видеть.
1: Берут, с удовольствием берут, с удовольствием. В две руки получают и носят. И вешают везде, где попало.
0: Ну, отлично. Ну, пусть будет. Зато будет безопаснее на дороге. Хорошо, есть ли какие-то важные, отдельные, особые моменты и требования к использованию светоотражателей, световозвращателей, чтобы они эффективно работали? Давайте на этом заострим внимание.
1: Да, световозвращатели должны быть заметны водителю с различных направлений. То есть спереди, сзади, с боков.
0: То есть желательно несколько. То есть, да, справа, слева, спереди, сзади.
1: Везде можно прямо, чтобы у вас было ярко видно ночью, темное время. Чем ближе цвет световозвращателя к белому, тем ярче его вообще, в принципе, световозвращение.
0: То есть, получается, если белый световозвращатель, то он будет ярче.
1: И еще ярче, да.
0: То есть, надо выбирать светлые элементы, да, там ярко-зеленые, желтые, оранжевые, да, белые. Все, чем ближе к белому, тем больше заметен. Хорошо.
1: Да, в принципе, не рекомендуется выбирать световозвращатель с темными, там, синими, черными цветами. Предпочтение отдавайте белому, вот как вы сказали, желтым, оранжевым цветам. Наиболее эффективно для безопасности на дорогах сочетание материалов с флуоресцентные материалы желтый и оранжевый, которые хорошо видны и днем, и в вечернее время, и световозвращающих материалов.
0: То есть, получается, флуоресцентные, светящиеся, белые, желтые, оранжевые, да, вот самые такие выгодные. Хорошо. Какой по площади, по размеру должен быть светоотражатель?
1: Оптимальная площадь поверхности одного световозвращающего элемента от 2,5 до 3 сантиметров. Вот так бывают еще чуть больше световозвращающих элементов, много не бывает. Чем больше их, тем лучше. Вот. Чтобы купить настоящий световозвращатель, а не игрушку, сувенир, например, вот, спрашивайте там, у продавцов, есть ли сертификат на световозвращательный элемент. Форму выбирайте самую простую. Полоска, круг, квадрат. Правильные сертифицированные световозвращающие элементы, то есть видимость в них 400 метров при скорости 90 км в час, световозвращающий элемент должен светиться 8 секунд. При скорости 60 км в час 24 секунды.
0: То есть, получается, вот на скорости 90 км в час один качественный световозвращающий элемент позволит Водителю иметь 8 секунд на принятие решения, на торможение, да. на смену тактики, да, движения. Расстояние 400 метров, 8 секунд при скорости 90 км в час. И 24 секунды при скорости 60 км в час, видимость 400 метров. То есть вполне себе достаточное время, чтобы спасти жизнь пешехода на
1: при
0: такой дороге.
1: При соблюдении правил безопасности это абсолютно реальная цифра. Здесь можно остановиться и сделать все, что угодно.
0: Хорошо, давайте поговорим об ответственности. Мы сказали, что обязанность иметь световозвращающие элементы при движении в темное время суток на загородных неосвещенных дорогах – это теперь обязанность, именно прописанная в законе. И есть даже административное наказание для людей, которые нарушают такие требования. Я думаю, почему введена такая относительно недавно эта норма законодательства, понятно, да, у нас, опять же, преимущественно сельскохозяйственный регион, да, много малых населенных пунктов, не везде есть освещение, люди идут по дорогам, по проселочным, по пешим, по неосвещенным, и, да, я думаю, каждый так или иначе слышал историю о том, как человека сбили, человек погиб на дороге, да, от автомобиля, был незаметен, естественно, и, к сожалению, эти правила написаны кровью. Давайте поговорим об ответственности, вам слово.
1: Наезд на пешеходов – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов с тяжким последствием приходится на темное время суток, когда водителю сложно заметить вышедших на проезжую часть людей и помочь водителям транспортных средств заблаговременно увидеть пешехода, помогут световозвращающие элементы. Госавтоинспекция обращает внимание, что водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. Согласно пункту 4.1 правил дорожного движения, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Нарушение пешеходам правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, статья 12.29 КОАП РФ. Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
0: Ну и, конечно же, это надо делать не из-за боязни получить штраф в размере 500 рублей. Да, сумма, может быть, для кого-то покажется смешная или такая незначительная. Помните, что цена ошибки, да, и не ношение вот таких элементов, не использование светоотражателей в темное время на неосвещенных дорогах, цена жизни. Друзья, буквально несколько минут остается у нас до завершения нашего радиоэфира. Хочу напомнить, что проходят мероприятия Всероссийской недели, посвященные вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Мероприятия проходят на территории страны с 21 по 27 сентября. Неделя направлена на привлечение внимания самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних. Также на совершенствование методов профилактики таких ДТП и повышение у школьников, их педагогов и руководителей разных направлений культуры безопасного поведения на дорогах. Статистика такая, за 8 месяцев с начала года в стране отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей до 16 лет. Количество ДТП, число погибших и раненых в них несовершеннолетних сократилось на 2% и 17%, а также на 2%, соответственно. Это количество ДТП снизилось на 2%, число погибших на 17%, а число раненых на 2%. Мероприятия в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения проводят сотрудники госавтоинспекции, посещают образовательные учреждения, проводят встречи с родителями, детьми, молодежью, работают на дорогах. Таулан, как в вашем районе? Присоединились уже к мероприятиям Всероссийской недели безопасности дорожного движения?
1: Да, в полный рост наша госавтоинспекция работает в этом направлении. Мы совместно с администрацией нашего района исполняем все поручения, которые позволяют предотвращать и сокращать дорожно-транспортные происшествия. Мы посещаем все общеобразовательные учреждения, спортивные школы, посещаем художественные кружки, детские сады. И везде сотрудниками ДПС, госавтоинспекции, проводятся лекции, мероприятия всякие, конкурсы – для того, чтобы наши маленькие пешеходы были в безопасности, на родительских собраниях освещаем тему БДД, чтобы они пристально смотрели за своими несовершеннолетними детьми, чтобы при перевозке детей не нарушали правила дорожного движения.
0: Ну и световозвращателями делитесь.
1: Световозвращающие элементы, да, это важная часть.
0: Ну и завершая наш радиоэфир, да, вот хочется, чтобы вы как раз-таки обратились по вот сегодняшней теме. Световозвращатели, они действительно жизненно необходимы пешеходам. А сегодня мы, кстати, узнали, что и водитель, выходя из автомобиля, тоже, напомнили точнее об этом, становится пешеходом. Ну и подытоживая нашу сегодняшнюю встречу, хочется, чтобы вы обратились к нашим радиослушателям с напутствием.
1: Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы в ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.
0: Ну что, друзья, насколько это важно, мы сегодня уже поняли, да, если вдруг на каких-то встречах, мероприятиях ваш ребенок не получил светоотражатель, приобретайте разнообразие, да, взрослых тоже касается, друзья, помню, что есть административный штраф и опасность быть сбитым автомобилем, быть неувиденным на дороге, поэтому сейчас темнеет уже достаточно рано, уже в 7 часу сумерки, кстати, поэтому снабжаем себя такими элементами, тем более, если вы часто в темное время суток идете пешком вдоль дорог, пересекаете дороги, особенно если это за городом, это потенциально опасно. Помните об этом. Друзья, на сегодня все. Наш радиоэфир завершился. Благодарим гостя, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Жгутинскому району, лейтенанта полиции Таулана Ибрагимова. Спасибо огромное. Ждем и рады вам всегда в нашей студии.
1: Все.
0: Друзья, берегите себя, своих близких. Прощаемся. До новых радиовстреч. Впереди у нас музыка. Что?

Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Реклама на 104,5.

0: А по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священнодействие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты, подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему.

Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части. Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

на Северо-Черкесске 265-888. 265-888. Like we always do with

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Анна Гончарова. Приветствую всех здесь на радиоволне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. У нас большой информационный час. Программа, в которую мы стараемся вместить все самое важное, интересное и актуальное, что происходит в нашей республике. Начинаем с новостей, ну а далее беседуем с экспертами здесь в эфирной студии. Отдельно разбираем, подробно обсуждаем отдельные важные сферы нашей с вами жизни и деятельности. Друзья, вторник, 22 сентября 2026 года, и пришло время поделиться тем, что же важного и интересного происходит в республике. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов наделил Крыма Казанокова полномочиями сенатора Российской Федерации. Крым Казанокова продолжит представлять интересы жителей Карачаева-Черкесии в Совете Федерации России. Соответствующий указ подписал глава республики Рашид Тимрезов. Крым Алиевич, уроженец Карачаева-Черкесии, человек, который хорошо знает регион, актуальные вопросы, которые сегодня волнуют жителей республики. Глубоко понимает задачи по социально-экономическому развитию региона, написал Рашид Тимрезов в своем официальном канале в МАКС. Он отметил профессиональные качества, ответственность и принципиальность, способность эффективно отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Также Тимрезов подчеркнул, что сенатор неоднократно оказывал поддержку военнослужащим, защищающим Отечество, проявляя внимание к нуждам бойцов и их семьям. Тимрезов выразил уверенность, что Крым Казанокова продолжит вносить значимый вклад в развитие республики, укрепление взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Более 185 тысяч человек, или 73% от проголосовавших жителей Карачаева-Черкесии на выборах депутатов Госдумы 18, 19 и 20 сентября поддержали кандидата «Единой России» Салтана Узденова. Он одержал победу в одномандатном округе номер 19. В тройку лидеров также вошли представители КПРФ Кемал Быдаев и ЛДПР Александр Чайка, набравшие 13% и 7% голосов соответственно. Трехдневное голосование в республике прошло без нарушений, в праздничной обстановке, при высокой явке, отметила председатель региональной избирательной комиссии Лариса Абазалиева на заседании по итогам выборов. Салтан Узденов поблагодарил жителей региона за активную гражданскую позицию. Избирком и все структуры, задействованные в проведении выборов и обеспечении безопасности, за высокий уровень организации избирательного процесса. Также Салтан Узденов, представляя республику в 9-м созыве Думы, намерен активно работать с наказами и пожеланиями избирателей. В ходе предвыборной кампании он посетил все города и районы, а работа по поступившим от граждан обращениям уже ведется. И уже сегодня региональное отделение «Единой России» в Карачаево-Черкесии отправило очередной груз в зону проведения специальной военной операции. В его составе 9 тонн питьевой воды. Груз поддержки был сформирован по запросу бойцов 34-й бригады, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Груз передали сенатор Российской Федерации от Карачаева-Черкесии Крым Казанокова и депутат парламента региона Ильяс Тикеев. Как отметил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» в Карачаево-Черкесии Руслан Джамбаев, с начала спецоперации Карачаево-Черкесское региональное отделение «Единой России» направило более 2000 тонн груза в зону СВО. Эту работу проводим на постоянной основе по поручению главы республики, члена Высшего совета партии Рашида Бориспиевича Тимрезова в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. Ассоциация ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии избрала заместителей руководителя. В Ассоциации ветеранов СВО прошло мероприятие, которое объединило действующих членов организации, ветеранов спецоперации, волонтеров и новых участников. Единогласно были избраны три заместителя руководителя Ассоциации ветеранов СВО по КЧР. Ими стали Аида Анушка, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества по КЧР, член общественной палаты. Супруг Аида Мавлетовны в числе первых отправился на СВО и погиб, защищая Родину. С декабря 2022 года она активно
активно занимается помощью участникам спецоперации и их семьям. Второй избранный заместитель Денис Поправкин, ветеран спецоперации, член Общественной палаты региона, награжден медалью за освобождение Донбасса и Новороссии. Третий заместитель – это Замир Гусов, ветеран специальной военной операции, депутат Народного собрания парламента Карачаево-Черкесии. 19 лет он добровольцем отправился в зону боевых действий и участвовал в боях за Мариуполь и Херсон. После тяжелого ранения вернулся к мирной жизни и продолжает помогать ветеранам адаптироваться, расширять социальные и решать социальные и бюрократические вопросы. Он награжден орденом мужества, Георгиевским крестом 4-й степени и медалью за верность долгу. Также при Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии открылось волонтерское движение. В его ряды вступили студенты колледжей республики. Это молодые люди, которые изъявили желание помогать ветеранам спецоперации и их семьям. Теперь помощь будет оказываться еще более системно. Силами не только самих ветеранов, но и молодежи, которая готова поддержать бойцов и их близких. Также на собрании новым членам Ассоциации ветеранов СВО по региону вручили удостоверение. Ряды ассоциации пополнили ветераны. Ассоциация ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии сегодня это не просто объединение по интересам, а реально работающий механизм поддержки. Здесь помогают решать вопросы, с которыми сталкиваются вернувшиеся с фронта бойцы, поддерживают семьи. Новые члены – это те, кто на собственном опыте знает цену взаимовыручки и готов включиться в эту работу. Уже завтра в Карачаево-Черкесии стартует региональный форум «Россия. Мои горизонты». Он объединит около 200 школьников, педагогов, представителей образовательных организаций и работодателей. В программе открытый диалог с партнером-работодателем, профориентационные игры для старшеклассников, а также встречи работодателей и родителей. Около 100 школьников познакомятся с профессиями в сфере экономики и бухгалтерского учета, 45 с профессиями в сфере логистики. Также запланированы мастер-классы, посвященные современным профессиям в сфере медиа. Региональный форум «Россия. Мои горизонты» проводится в рамках единой модели профориентации и является частью национального проекта «Молодежь и дети». В Карачаево-Черкесии стартует разработка мастер-плана стратегии, которая определит развитие Черкесска на годы вперед. Дом РФ вместе с жителями города создаст концепцию нового облика республиканской столицы. Первое обсуждение этой стратегии с жителями состоится 29 сентября в 16 часов по адресу Кирова, 19Б, Центр молодежного инновационного творчества. Будут обсуждать, кто и зачем меняет город, как сохранить уникальный характер Черкесска, что сделать для комфорта и удобства горожан. Все поступающие идеи лягут в основу официального документа. Не упустите шанс повлиять на будущее родного города. В Черкесске пройдет турнир по стрельбе из лука памяти Арсена Балова. Он состоится 17 октября в Дворце спорта «Юбилейный». Соревнования посвящены 30-летию со дня смерти заслуженного тренера СССР, более 20 лет возглавлявшего национальную сборную. К участию приглашают спортсменов от 10 лет, как мужчин, так и женщин. Соревнования пройдут на дистанции 18 метров в трех классах лука. Участие бесплатное. Организует мероприятие АНО «Академия спорта» при поддержке фонда президентских грантов. Архыз попал в топ-3 популярных направлений для осеннего отдыха. Сервис для планирования путешествий OneToTrip составил рейтинг самых востребованных направлений для осенних путешествий по России. В основу легло исследование, где изучили реальные гостиничные бронирования, оформленные до 15 сентября. За год популярность горного курорта Архыз увеличилась на 69%. В сервисе отметили, что такая статистика подчеркивает явную тенденцию. Россияне стремятся к уединению, выбирая горы, экологический туризм и курорты, позволяющие отдохнуть от ритма мегаполисов. В топ рейтинга осенних путешествий помимо Архыза также Байкал и Сочи. В Черкесске с 21 сентября по 2 октября введено полное ограничение движения транспорта на участке улицы Родниковской
от улицы Чехова до улицы Международной. В мэрии сообщили, что это связано с проведением земляных работ по прокладке кабельной линии электропередач от подстанции Южная до вновь возводимого распределительного пункта в переулке Одесска. Работы выполняются в рамках утвержденной инвестиционной программы и направлены на улучшение электроснабжения города. Друзья, анонс интересных событий. 3 октября оживет история Кавказа. У подножия Красногорской сторожевой башни 19 века будет проходить историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж», где прошлое не будет прятаться за музейным стеклом, а станет частью большого праздника. В прошлом году фестиваль превратил территорию башни в настоящую этнодеревню. Гости знакомились с культурой, традициями народов Карачаева-Черкесии, наблюдали за работой гончаров, ткачей, ювелиров, участвовали в мастер-классах, экскурсиях и погружались в атмосферу живой истории. Уже 3 октября «Кавказский рубеж» снова соберет всех, кто хочет увидеть Кавказ таким, каким его не покажет обычная экскурсия. Самобытным, гостеприимным и наполненным многовековыми традициями. Итак, друзья, историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж» 3 октября, подножие Красногорской сторожевой башни. Ну и еще одно событие. В первых числах октября с 1 по 4 число будет проходить на поляне Таулу в поселке Архыз. Это первый открытый межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль «Сердце в горах». Он призван объединить голоса поэтов и музыкантов из разных регионов России, создав пространство для творческого диалога и культурного обмена. Фестиваль предполагает двухэтапную конкурсную программу. Первый этап будет проходить в дистанционном формате. Экспертный совет проведет предварительный отбор произведений. А второй этап состоится очно в Архизе на двух основных, в двух номинациях. Это поэзия и песенная поэзия. Помимо конкурсных выступлений, гостям, конечно же, устроят насыщенную программу и творческие мастерские экскурсии. Ну а гости курорта смогут насладиться великолепием и песенным, и поэтическим. Организует фестиваль Союз литераторов Российской Федерации. Ну что, друзья, вот такие новости к этой минуте. Впереди у нас интересный разговор, но пока короткая музыкальная пауза. Приятная.

0: Как часто вы проводите время с телефоном, с планшетом, с другими гаджетами? Давайте подумаем и примерно посчитаем, сколько времени в день, умножим это на неделю, на месяц, на год, мы отдаем гаджетам. Мы не замечаем, как рядом с нами проходят замечательные, прекрасные периоды нашей жизни, и мне кажется, что слишком много мы стали уделять время гаджетам. Формируются зависимости, и их много у детей, у взрослых, и Министерство здравоохранения Российской Федерации решило провести тематическую неделю, которая посвящена профилактике зависимости от гаджетов. Как раз сейчас эта неделя проходит, и, конечно, проблема чрезмерного использования смартфонов, планшетов, компьютеров приобрела масштабы уже не инфекционной эпидемии, так говорят специалисты. Она требует внимания врачей, педагогов, родителей, общественности, ну и, наверное, осознания самой проблемы каждым человеком. Вот об этом мы сегодня побеседуем, друзья. Ну, в первую очередь, конечно же, дети подвержены зависимости, формированию зависимости от гаджетов, поэтому мы решили пригласить в эту эфирную студию врача, врача-педиатра, специалиста Республиканской детской многопрофильной детской больницы, поликлинического отделения. Это врач-педиатр Найманова Мария Менглибиевна. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Что вообще говорят исследования, да, как много времени мы сейчас проводим со смартфонами? Много ли это, мало ли, да, вот в среднем по исследованиям? Есть же вот исследования, да, каждый, наверное, сейчас вот скажет, я немного, я совсем чуть-чуть. Ну, а вот средняя цифра какая-то есть примерно, сколько?
1: Действительно, на данный момент в современном мире человек проводит перед гаджетом, перед экранами в среднем не меньше 6-8 часов в сутки, что в 2-3 раза больше превышает допустимые физиологические нормы. Ежегодное увеличение экранного времени приводит к хроническому переутомлению головного мозга, снижению когнитивных способностей и формированию стойкой поведенческой зависимости. Особую тревогу вызывает рост именно цифровой нагрузки среди детей и подростков, чья нервная система находится в стадии только буквально активного формирования. Отсутствие современной профилактики у нас ведет к серьезным очень последствиям как для психического, так и физического здоровья наших детей.
0: Давайте поговорим о том, какой ущерб гаджеты наносят детям. Ну вот к последствиям для психики в первую очередь обратимся. Я думаю, что ну вот опытные родители скажут точно, вот ребенок становится неуправляемый, нервный, капризный, плаксивый, не реагирует на родителей и так далее. Но какие-то вот признаки мы можем уже сказать. Давайте вот с научной точки зрения, какие последствия для психики от чрезмерного использования гаджетов наблюдаются?
1: Действительно, наблюдаем очень большой рост тревожных и депрессивных состояний, дефицит внимания, гиперактивности, нарушение способности концентрации, снижение навыков живого общения и эмпатии. Чаще всего это формирование интернет-зависимости.
0: И от социальных сетей, и от игр, кстати, да, если мы говорим о мужчинах и детях, то это больше игровые моменты, для женщин это больше зависимость от социальных сетей. Ну и, конечно, дети наиболее уязвимы, формируются чаще. Ну, насколько чаще дети попадают в кабалу в зависимости от гаджетов?
1: Ну, чаще всего дети формируются в 3-4 раза быстрее, чем взрослые.
0: Угу. По физическим проблемам, какой ущерб гаджеты наносят нашему физическому здоровью?
1: Помимо всех вот, психических нарушений, что мы сказали, злоупотребление наносит прямой именно физический вред. Это зрение, то есть страдает у нас зрение. Такие выставляются чаще такие диагнозы, как близорукость, синдром сухого глаза, спазм аккомодации, опорно-двигательный аппарат, чаще это шейный остеохондроз, нарушение осанки, туннельный синдром запястья. Ну и в том числе нервная система, чаще это у нас хронические головные боли, нарушения сна, вегетативные какие-нибудь дисфункции.
0: А как понять, что зависимость уже формируется, что вот надо срочно что-то с этим делать? Когда вот где-то самая черта, по каким признакам можно определить, что формируется уже зависимость от гаджетов?
1: Родителям и, в принципе, самому человеку важно вовремя заметить такие, как сейчас модно говорить, red flag. Чаще всего это беспричинная раздражительность, агрессия, допустим, при отсутствии доступа к устройству, постоянная навязчивая проверка уведомлений, потеря чувства времени именно при использовании гаджета, пренебрежение сном, едой, гигиеной, что чаще всего тоже мы наблюдаем. Ложь о времени. То есть чаще всего дети не говорят правду, сколько часов они провели в той или иной сети. Ухудшение успеваемости или какой-либо профессиональной продуктивности. Ну, чаще всего это все у нас требует консультативных консультации специалиста.
0: Итак, друзья, если вы навязчиво проверяете уведомления в вашем гаджете постоянно, да, если у вас тревога, если вы вдруг забыли телефон или вот прям паническая какая-то история, если вы не чувствуете времени, да, то есть сели посмотреть 1-2 рилса, а очнулись через 3 часа, когда уже 3 часа ночи, уже скоро вставать, да, то есть это уже такие вот яркие красные флаги, когда надо бить тревогу. То есть вместо того, чтобы поспать, вы вот в социальных сетях играете, сидите в гаджете, это уже точно сформированная зависимость. Хорошо, есть ли какие-то правила, да, вот этой цифровой гигиены? Об этом сейчас очень много говорят, о цифровой гигиене, что надо нам учиться как и здоровому образу жизни, да, в целом и общем, правильному питанию, там, занятиям спорта, и цифровой гигиене тоже мы должны учиться. Доктор, если есть какие-то правила, рекомендации, давайте их озвучим.
1: Действительно, сейчас есть некоторые такие правила, несколько правил. Первое из них является правило 20-20-20. То есть, что это значит? Каждые 20 минут работы за экраном необходимо на 20 секунд перевести взгляд на какой-либо объект, расположенный на расстоянии 6 метров.
0: То есть, вот если мы работаем за компьютером, да, в офисе, скажем так, 20 минут поработали, смотрим вдаль в окошко, да, вот да, на какую-то далекую точку, 20 секунд перевели обратно на экран и, собственно говоря, дальше продолжаем. Хороший способ, не энергозатратный. Берем на вооружение дальше.
1: Еще отмечают такое правило, как безэкранный режим. То есть за 1,5-2 часа до сна исключить использование абсолютно любых устройств. Почему? Объясню. Потому что синий цвет экранов подавляет выработку мелатонина и нарушает циркадный ритм.
0: То есть получается вот как раз то самое время, которое многие и используют для того, чтобы посидеть в социальных сетях, посмотреть, что там за день произошло, как раз вот что мы делаем, да, укладываемся, когда отдыхать, многие как раз вот полчасика, часик, 2-3 и так далее, вот именно в это ночное время. То есть получается перед сном лучше не использовать гаджет, хотя бы 1,5-2 часа, чтобы нормальный полноценный сон, а потом возникают вопросы, вроде бы я поспал сколько нужно, а не выспался, а вот какое-то у меня напряжение, какая-то тяжелая голова. Если вы использовали гаджет, да, и уснули с ним в руке, вот вам, собственно, и ответ на все ваши вопросы. Синий экран, нарушение вот циркадных ритмов, теперь мы знаем этот термин, и вот он, собственно говоря, ваш эффект. Хорошо, какие еще полезные рекомендации и правила цифровой гигиены можно обозначить?
1: Еще у нас выделяют такие цифровые лимиты, так скажем. То есть мы устанавливаем в смартфоне временные ограничения на работу приложений или различных соцсетей. Или, допустим, использовать будильник для контроля времени пребывания именно в сети.
0: То есть, получается, если вот вы сели с телефончиком, решили 20 минут, поставили будильник на время через 20 минут, прозвенел будильник, все убрали. То есть, вот это правильный режим. Очень хорошо было бы на маркетплейсе установить такие ограничители. Многие меня поймут, да, сейчас мы очень много времени, в том числе и на маркетплейсах, находимся, и еще и причем совершаем какие-то покупки не всегда обдуманные. Хорошо, давайте продолжим.
1: Следующее правило у нас стола и спальни. То есть телефоны и планшеты не должны находиться на обеденном столе во время еды и в спальне в ночное время.
0: Ух, как интересно, да? Сейчас вот мы все вспомнили историю, когда дети, особенно маленькие, сейчас очень многие не едят без телефона, да? То есть, получается, мы сами их приучаем вот к этой истории, где у нас заряжаются и лежат телефоны, как правило, да, на тумбочке рядом с кроватью. Как раз-таки во время еды и перед сном, вот, то есть в спальне и за обеденным столом гаджетов не должно быть. Это правило цифровой гигиены. Хорошо. Есть ли какие-то рекомендации для родителей, как себя вести? Понятно, что в одночасье устоявшиеся привычки очень сложно поменять, да, и, знаете, вот часто я слышу от людей, которые только стали родителями или планируют, они говорят, вот мой ребенок не будет играть с телефоном. Потом через годик встречаешь, ребенок, уткнувшись в телефон, есть только под мультики, и, собственно говоря, ну, тоже на это есть какие-то свои причины, да, не могут успокоить ребенка, приучить и так далее, и так далее. Упрощает, конечно, гаджет многие родительские процессы, но все равно, друзья, есть ли какие-то правила, рекомендации отдельно для родителей?
1: Конечно, хочется дать такой совет родителям, что самый, наверное, хороший пример – это мы сами. То есть, мне кажется, это самый сильный метод профилактики, когда мы показываем детям, как нужно что и делать. То есть ограничивать экранное время ребенка в соответствии с возрастными нормами. Да, действительно, есть какие-то возрастные нормы, не обязательно полностью исключать, есть нормы, где допускается еще, допустим, вот для детей до 3 лет не более 30 минут в день, то есть в течение дня 30 минут – это максимальное время. В течение, допустим, 1 часа мы можем дать телефон 3-7-летнему ребенку. То есть не младше или можно старше, но не младше. То есть это должно быть тоже ограниченное время, и мы своим поведением, своим примером должны показать, что как и нужно делать. Дальше еще такой хочется дать совет родителям, чтобы они не использовали гаджеты как успокоительное. То есть у нас чаще всего, вот ты покушаешь, мы тебе дадим телефончик посмотреть. Или мы где-нибудь находимся, если там хорошо себя поведешь, то я тебе дам посмотреть мультики.
0: Хочется, а еще вот, чтобы ребенок не шумел, да, маме, например, надо какие-то дела срочно сделать, она дает в руки телефон ребенку, вроде ребенок занят, и она свободна, руки развязаны. То есть получается... вроде бы мы освобождаем себе руки, а ребенку вредим, получается.
1: Да, действительно, такое тоже наблюдается. Хочется еще посоветовать организовывать досуг именно без экранов. Летнее время, летний период, хочется больше прогулок, каких-нибудь спортивных игр, настольных игр. Детей младшего возраста, чтение, что очень развивает их.
0: Кто-то сейчас скажет, что чтение тоже портит зрение, да, мы выше сказали, что вот основная нагрузка на мозг, на зрение, но, друзья, это совсем другая нагрузка. Давайте не забывать о том, что чтение развивает воображение, мышление, насыщает ребенка, дает ему знания, ну и, собственно говоря, вот этого свечения нет. Чем опасны гаджеты, да, вот мы уже выше сказали, что это вот это свечение, голубое свечение экрана, оно очень опасно. Поэтому книга точно безопаснее, даже если глаза напрягаются в чтении, книгу читать гораздо безопаснее, чем читать ту же самую электронную книгу, скажем. А уж если это игры или бесполезные какие-то вещи, которые не насыщают, не образовывают вашего ребенка, это, конечно, эффект понятен, да? Что выбираем, конечно, книгу.
1: Ну и хочется подметить вот такой момент, чтобы родители контролировали контент своего ребенка через свое программное обеспечение, чтобы они видели, наблюдали за этим, чтобы могли контролировать, что, где и когда смотрит их ребенок.
0: Ну вот хорошие истории, да, с родительским контролем, с установлением возрастных ограничений, чтобы ребенку не попадался контент, который ему не предназначен. Да, давайте не будем забывать о террористических угрозах и других моментах. Все мы понимаем, что сейчас очень активно втягивает наших детей в противоправную деятельность. А если мы говорим уже о подростках и старших детях, то здесь, конечно же, глаз да глаз. Поэтому, друзья, родитель всегда должен видеть, знать и понимать. Кстати, вот у нас как-то гостил психолог, и психолог говорил, что если ваш ребенок показывает вам свои страницы в социальных сетях и дает почитать, то тогда у вас хорошие доверительные отношения. Это такой важный показатель. Очень надо такого добиваться, чтобы ребенок при любом, при первом требовании был готов открыть свои социальные сети, показать родителю, с кем он общается, о чем общается и так далее, и так далее. Это очень важно. Хотелось бы поговорить немножечко подробнее о зрении, да, если можно. Мы вот сказали, что основная нагрузка на зрение. Офтальмологи гостили как-то в нашей эфирной студии, они сказали, что сейчас очень-очень серьезное внимание именно зрению подрастающего поколения. Все больше и больше мальчишек и девчонок вынуждены носить очки в связи с тем, что есть нарушения со стороны органов зрения. Это, конечно же, в первую очередь связывают с длительным использованием гаджетов и их уже такой серьезной роли в нашей жизни. Давайте поговорим о том, как гаджеты, экраны воздействуют на зрение. Что происходит и почему портится, падает зрение при использовании гаджетов?
1: Как мы ранее сказали, зрительная система ребенка развивается и формируется до 10-12 лет, что делает ее, так скажем, особенно уязвимой к негативным факторам. Пользование электронными устройствами оказывает сразу несколько видов воздействия на глаза, и каждый из них может приводить к зрительным нарушениям. Рассмотрим, так скажем, на примере, на том, что мы каждый день наблюдаем, так скажем, ключевые механизмы того, как это все влияет на зрение ребенка. Допустим, когда ребенок длительное время смотрит на экран телефона, допустим, или планшета, его глаза вынуждены постоянно фокусироваться на близком расстоянии. Чаще всего это вызывает у нас напряжение целлярной мышцы, которая управляет аккомодацией, то есть фокусировкой на определенном объекте. При длительном напряжении может развиваться спазм, который ощущается как размытое зрение вдаль. У детей этот спазм может перейти в ложную близорукость, а при отсутствии вообще в настоящую миопию. Поэтому пользуемся советами.
0: И своевременно забираем гаджеты. Ну и, кстати, друзья, вот здесь вот в этой связи хочу отметить, что очень важно регулярно наблюдать вашего ребенка и показывать специалисту. Как правило, да, вот из практики, когда выявляются проблемы со зрением, когда уже их сложно, да, контролировать. Ребенок в силу своего возраста не понимает, что у него есть проблемы со зрением. Часто это выявляется на школьных профилактических осмотрах. Вот как раз в возрасте до 10-12 лет, немножечко поменьше, может быть. То есть приходит доктор на плановый осмотр в учебное заведение, и тогда обнаруживается вот эта вот история. Но мы не дожидаемся таких неприятных вестей. Есть возможность, есть желание, или возникают какие-то сложности, да, у ребенка, если он хотя бы жалуется, да, на то, что как-то он не так стал видеть, хуже, лучше, или в школе, да, на доске не видит, что происходит, сразу непременно обращаемся к специалистам, а лучше не допускаем таких моментов. Хорошо, что еще из механизмов, да, как вот гаджеты портят зрение нашего подрастающего поколения?
1: Ну вот, как я ранее сказала, во время просмотра, допустим, именно вот на, когда сфокусирован на каком-то объекте, у нас снижается частота мигания. Примерно это происходит в 2-3 раза меньше. Это чаще всего у нас приводит к пересыханию слизистой оболочки глаза, так как слезная пленка не обновляется должным образом. В результате у нас развивается такой синдром, так называется, сухого глаза. Чаще всего ощущается жжение, покраснение, ощущение песка в глазах. И чаще всего родители обращаются с этими жалобами. Вот, допустим, наблюдается в течение там какого-то периода вот такие-то жалобы. И чаще всего мы это предполагаем, что ребенок много времени проводит за гаджетами.
0: Ну, кстати, у взрослых такие симптомы наблюдаются, да, кто работает много за компьютером, тоже может смело сказать, что жжение, покраснение, песок в глазах, усталость тоже тот симптом, который они ощущают, особенно к вечеру и к концу рабочей недели. Хорошо. Какое еще воздействие гаджеты оказывают на зрение? Что еще может насторожить?
1: Ну вот ранее мы сказали про синий цвет. Когда они излучают синий спектр света, который глубоко проникает в ткани глаза, в частности, это у нас сетчатку, при длительном таком воздействии происходит оксидативный стресс, что в будущем может повышать риск дегенерации макулы, то есть центра зрения. У детей, чьи ткани более чувствительны, это может негативно повлиять на развитие зрительной функции.
0: Ой, ну что, друзья, очень много факторов. Плюс еще давайте вот наследственность все-таки обозначим. Да, вот давайте к факторам риска, наверное, перейдем. Если вот мы о наследственности говорим, об этом тоже поговорим. Нарушение зрения у детей появляются все чаще. Гаджеты в том числе тому виной. Какие еще факторы могут повлиять на это? Давайте поговорим об этом. Если мы уже о гигиене зрения начали беседу.
1: Развитие нарушений зрения у детей в результате использования гаджетов обусловлено рядом, так скажем, комплексных факторов, действующих на фоне незрелости зрительной системы и высокой чувствительности детского организма к внешним раздражителям. То есть чаще всего современные дети проводят перед гаджетами часами, часто, без перерывов и смены деятельности, что ведет к хроническому переутомлению аккомодационного аппарата глаза, особенно в условиях интенсивной учебной нагрузки. Нарушается баланс между напряжением и расслаблением целлярной мышцы, что со временем провоцирует развитие как функциональных, так и органических изменений, включая прогрессирующую близорукость.
0: А влияет ли осанка? Да, вот часто в школе говорят, что надо сидеть ровно, выпрямлять спину, будут проблемы со зрением, да, еще в моем советском детстве так говорили. Действительно ли то, как ты сидишь, сутулишься или прямо держишь спину, как-то влияет на зрение? Вроде бы где орган зрения, а где спина?
1: Действительно, дети очень часто, когда сидят за телефоном, они сидят, наклоняя голову вперед. Такое положение у нас приводит к дополнительному напряжению не только глазных, но и шейных и плечевых мышц, создавая условия для комплексной зрительно-мышечной усталости. При этом близкое расположение экрана усиливает аккомодационную нагрузку и снижает эффективность зрительного восприятия.
0: Скажите, пожалуйста, а вот еще одна такая привычка, я думаю, что родители, особенно подростков, наблюдают, что часто дети наши смотрят в телефон в полной темноте, они любят, чтобы вокруг была полная темнота, да, и этот синий светящийся экран из темноты, это опасно, это ухудшает и ускоряет процессы болезненные в глазах, да, быстрее, если хорошее освещение, сидеть в телефоне, и если темнота вокруг, и сидеть в телефоне столько же, что опаснее?
1: Действительно, когда мы сидим без света, то есть без освещенности в окружающем пространстве, это ведет еще к дополнительному напряжению зрачкового аппарата, снижает контрастность изображения и усиливает зрительное напряжение. То есть дети используют чаще у нас телефоны в темных комнатах, перед сном.
0: Еще как-нибудь кверх ногами лежат, задрав ноги, скрючив голову. Это вообще кошмар получается. Качество экрана влияет на скорость потери зрения, скажем так, когда телефон или планшет дорогие или самые простенькие? Здесь стоит тратиться на какой-то более дорогой гаджет, чтобы все-таки хоть какую-то толику в защиту глаз ребенка внести?
1: Действительно, размеры экрана...
0: То есть не качество, а размер.
1: Нет, даже больше качество, да. Допустим, у нас вот чем меньше экран устройства, тем выше нагрузка на глаза. так как изображение более мелко и требует больше зрительного усилия для распознавания, так скажем. Кроме того, высокая яркость, мерцание и синее спектральное излучение наших данных вот, экранов, да, вызывают еще и дополнительный стресс для сетчатки глаза.
0: То есть экран должен быть хорошим, качественным и желательно большим.
1: Да.
0: То есть чем крупнее экран гаджета, тем меньше нагрузка, чтобы вычитать там какие-то мелкие буквы. Ну и, собственно говоря, что-то еще мы забыли из факторов риска.
1: Ну вот еще хочется добавить, что многие дети у нас не делают перерыв при длительном пользовании гаджетами, что тоже не очень хорошо влияет на зрение, то есть не соблюдают рекомендованную дистанцию, не регулируют яркость экрана. Это связано как недостаточной осведомленностью, я так считаю, родителей, так и с отсутствием целенаправленного обучения детей основам зрительной саморегуляции. В любом случае родители должны оповестить перед тем, как дать гаджет в руки, что вот такие вот условия у нас для использования.
0: То есть, получается, надо ставить условия и договариваться с ребенком, да, ты используешь гаджет там 30 минут или 1 час в освещенной комнате, сидишь, выпрямившись, да, облокотившись на спинку, не лежа, не завалившись, не как-то кверх ногами, в хорошо освещенной комнате, поиграл, посмотрел, все, гаджет отложил, собственно говоря, надо договариваться на таких условиях и контролировать этот процесс, друзья. Контроль, контроль и контроль. Хорошо, давайте вернемся к профилактике, в том числе и зрительных нарушений. Мы сегодня говорим о вреде гаджетов, мы поговорили о том, как на психику влияет и на здоровье. Но вот сегодня сделали акцент и сфокусировались как раз-таки на зрении. Как защитить свои органы зрения? Я думаю, что советы будут полезны не только родителям, да, если мы сегодня детской специфики, но и о нас, взрослых. У нас-то хотя бы и сформировался зрительный аппарат и нервная система, но мы тоже очень серьезное влияние гаджетов на свой организм испытываем. И, наверное, принципы вот этой профилактики, они общие для детей и для взрослых. Доктор, вам слово.
1: Ну, эффективная профилактика основывается на принципах большей гигиены зрения. То есть это имеется в виду комплекс правил, направленных именно на сохранение зрительной функции. Важнейшим, наверное, элементом гигиены зрения является ограничение все-таки времени, проводимого перед экраном. То есть есть возрастные нормы, которые предполагаются. Ну, желательно их соблюдать с обязательными перерывами и сменой, конечно же, деятельности.
0: Мы вот говорили про нормы, да, дети до 3 лет, это 30 минут в день с гаджетом, дети от 3 до 7 лет не более 1 часа, дети старше 7 лет не более 2 часов в день. Это вот эти вот возрастные нормы, друзья. Хорошо, что еще важно?
1: Рациональная организация зрительной среды также играет ключевую роль в профилактике, чтобы зрение не садилось. Необходимо обеспечить достаточное равномерное освещение в помещении, исключая как недостаток света, так и его чрезмерную яркость или резкие контрасты. Дам такой совет, как должен располагаться источник света. Сбоку или сзади от ребенка, чтобы избежать бликов на экране и теней на рабочей поверхности.
0: То есть сбоку или сзади источник света. Это или лампа, или люстра, или дополнительный источник. Хорошо.
1: Оптимальной считается естественная освещенность, однако при ее отсутствии следует использовать светодиодные лампы, близкие к дневному спектру. Немаловажным еще таким фактором хочется подметить соблюдение дистанции от глаз до экрана. Для телефонов и планшетов это должно быть не менее 30-40 сантиметров. Кроме того, положение тела при работе должно быть устойчивым и симметричным, то есть с ровной осанкой и опорой на спину.
0: То есть идеально будет, если мы, пользуясь гаджетом, сидим с опорой на спину, ровно, не завалившись, не задрав, подняв ноги, сидим с ровной спиной и гаджет 30-40 сантиметров перед лицом. Вот это идеальная постановка и хорошее освещение. Не супер яркое, но и не темнота. Хорошо, что еще важно?
1: Важно еще подметить регулярные перерывы при визуальной нагрузке, которые способствуют восстановлению аккомодационной способности глаз. То есть это вот правило, которое я сказала, 20-20-20. Каждые 20 минут следует на 20 секунд переводить взгляд на какой-либо объект на расстоянии 6 метров. Такая смена фокусного расстояния способствует расслаблению цилиарной мышцы и предупреждает спазм аккомодации. Ну, еще хочется подметить такую не менее значимую организацию режима дня с включением регулярных прогулок на свежем воздухе, физических нагрузок, активной смены деятельности. Пребывание на улице в условиях естественного освещения способствует формированию и стабилизации нормальной рефракции глаза. Кроме того, хочется подметить, что физическая активность улучшает кровообращение, включая глазной кровоток, что, конечно же, очень благоприятно сказывается на функциональном состоянии зрительного анализатора.
0: То есть побольше гуляем, желательно в дневное время. Ну, если днем учеба, работа не дают, то хотя бы вечером свежий воздух. И вот, кстати, 10 тысяч шагов, да, вот те самые пресловутые, которые кардиологи и врачи-гигиенисты рекомендуют, тоже очень хорошо влияют и на орган зрения. Улучшается кровообращение. Опять же, мы не смотрим в гаджет все это время, пока мы на улице. Стараемся, во всяком случае, так делать. Хорошо. Ну и, друзья, регулярные профилактические осмотры. Посещаем врачей. Если есть какие-то жалобы со стороны органов зрения, лучше лишний раз сходить, обнаружить появление изменений на ранней стадии и начать их лечить успешно, да, с хорошим прогнозом на выздоровление, чем потом уже столкнуться с какими-то необратимыми последствиями, которые есть у вас, в том числе и со стороны органов зрения. Поэтому, друзья, профилактические осмотры – это действительно важный ключ к сохранению нашего здоровья. Ну что, друзья, давайте, наверное, подытожим. Гаджеты, друзья или враги, как нам быть с ними или без них? Ну, по-моему, без них уже не получится. Современный мир изменился, поменялся, и без телефонов, планшетов, компьютеров, ну, наверное, современный человек не мыслит жизнь. Есть, конечно, счастливчики, которые никак с этим не связаны, да, по роду своей деятельности, и никакой зависимости от гаджетов нет, но так или иначе, любой современный человек, наверное, в какой-то степени зависим от гаджетов. Доктор, ваше финальное слово.
1: Ну, хочется сказать, что влияние гаджетов на зрение детей все-таки это более объективная и, так скажем, нарастающая проблема. Хочется подметить, что на данный момент необходимо осознанное отношение родителей, педагогов, где они больше времени проводят, к именно организации цифровой среды ребенка. То есть регулярную профилактику, соблюдение правил гигиены зрения и современное использование поддерживающих средств, которые помогут сохранить здоровье глаз ребенка в нашу цифровую эпоху.
0: Итак, друзья, неделя профилактики зависимости от гаджетов проходит в Российской Федерации. Минздрав организует ее. Это повод задуматься о том, сколько мы тратим на наши гаджеты, пользу ли вред это приносит, и осознать те риски, которые сегодня есть, в первую очередь для наших детей, нашего подрастающего поколения. Гаджеты, конечно, отчасти наши друзья и помощники, но впадать в рабство тоже не стоит. Важен правильный баланс и гигиена зрения. Благодарим нашу гостью, врача-педиатра детской поликлиники нашей, городской. Это подразделение

0: 104.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: в Зеленчукской, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В аэропорту Махачкалы открыты новая взлетно-посадочная полоса и командно-диспетчерский пункт. Взлетная полоса длиной 3200 метров и шириной 45 метров построена менее чем за 3 года. Она позволит принимать воздушные суда всех типов и в любых погодных условиях, в том числе самые крупные пассажирские самолеты вместимостью до 400 человек. В рамках проекта также установлена новая светосигнальная, метеорологическая и радиотехническое оборудование, необходимое для обеспечения безопасности полетов. Ингушетия. Образовательную программу для начинающих предпринимателей и наемных сотрудников запускают в Ингушетии с 22 сентября. Программа будет полезна начинающим предпринимателям и наемным сотрудникам. За 3 месяца при поддержке наставников-практиков участники сформулируют и проверят идею на реальных клиентах, научатся определять, за что люди готовы платить, соберут первую версию продукта и рассчитают его базовую экономику. Кроме того, предстоит защита проектом перед экспертной комиссией для получения сертификата. Программа продлится до 10 декабря. Обучение будет проводиться в МАГАСе в онлайн и очном формате. Участие бесплатное. Кабардино-Балкария. На территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» состоится ежегодный фестиваль экологического туризма «Чистая гора». 26 сентября запланирована очистка нескольких участков от берегов реки Баксан и поляны Азал до станции канатной дороги «Мир». 27 сентября в первой половине дня можно будет прогуляться с профессиональными гидами по экотропам, затем посетить тематические лектории по вопросам горного туризма и бережного отношения к природе. Завершится фестиваль большим концертом. Для участников организуют обед и подъем на канатные дороги, предоставят перчатки и мусорные мешки. Карачаево-Черкесия. Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии вошел в тройку лидеров в России по росту спроса у туристов на осенний отдых. Данные приводятся в исследовании сервиса для планирования путешествий. Абсолютным лидером по росту спроса внутри страны стала Листвянка, поселок на берегу Байкала, интерес к которому взлетел на 88%. На втором месте Черноморский Дагомыс с приростом количества заказов 77%. Замыкает тройку лидеров горный курорт Архыз, где число бронирований увеличилось на 69%. Северная Осетия. В Северной Осетии идет реконструкция 15-километрового участка дороги от Верхнего Феогдона до Даргавса. Это один из важных туристических маршрутов, ведущий к Даргавскому некрополю. Здесь построят 4 моста, расширят дорожное полотно и уложат новый асфальт. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ставропольский край. Кисловодский национальный парк продолжает удерживать лидерство среди заповедных территорий России по популярности у туристов. За минувшее лето его посетили 1 миллион 440 тысяч отдыхающих. При этом самое большое количество гостей, 534 тысячи, побывали в августе. Это второй результат после национального парка Сочинский в Краснодарском крае, который посетили 1 миллион 560 тысяч человек. Тройку замкнул парк Лосиный остров в Московской области. В десятку самых популярных летних заповедных локаций также вошли национальные парки при Эльбрусье в Кабардино-Балкарии и Тибердинский в Карачаево-Черкесии. Более 120 тысяч посетителей. Чечня. Чечня продемонстрировала самую высокую явку на минувших выборах. Там проголосовали 831 691 избиратель, что составляет 95% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей. Помимо выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, в регионе выбирали депутатов регионального парламента и главу региона. Рамзан Кадыров получил 99,85% голосов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

0: Ставки 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, и я приветствую вас всех на нашей радиоволне. Это радиоканал 104.5 FM, КЧР-ФМ, и, как всегда, мы продолжаем нашу серию радиопередач с участием представителей госавтоинспекции. Работаем уже на протяжении многих лет еженедельно для достижения общей цели. Конечно же, это снижение аварийности и минимизация рисков для всех участников дорожного движения. Для автомобилистов, для пешеходов, для пассажиров. Очень хочется, чтобы цифры по аварийности были минимальные, а лучше вообще нулевые. Ну и, конечно же, на наших дорогах не гибли, не травмировались люди. Для этого очень важно строго соблюдать правила дорожного движения. А чтобы это делать, конечно же, нужно о них знать, напоминать, дополнительно рассказывать. Друзья, еженедельно мы избираем для общения новую актуальную тему в сфере безопасности дорожного движения. Мы обсуждали уже совершенно разные вещи. И вопросы регистрации транспортных средств, и экзаменов на получение водительского удостоверения, и аварийность, очаги аварийности. Разбирали, какие виды дорожно-транспортных происшествий происходят, кто в этом виноват и какие меры применяются. Ну и, друзья, другие актуальные темы еженедельно поднимаем. Хочется отметить, что сегодня мы выбрали такую тему, ну, может быть, редкую достаточно, хотелось бы мне сказать. Мы будем говорить о световозвращающих элементах. Почему в осенний и зимний период важно использовать световозвращатели? Особенно это важно для пешеходов. И как пешеходу стать более заметным на дороге, а значит быть больше защищенным. Друзья, как всегда, по традиции напомню, что у вас есть возможность получить обратную связь. Мы организовали канал обратной связи. Это страница нашей радиостанции ВКонтакте. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Страница называется КЧРФМ. Подписывайтесь. И, кстати, эфиры с участием всех наших гостей размещаем на этой странице ежедневно. Можно все прослушать в записи. Пишите друзьям, задавайте вопросы по теме обсуждения. А я спешу представить гостя в нашей эфирной студии. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Усть-Джигутинскому району, лейтенант полиции Ибрагимов Таулан Рамазанович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброго дня.
0: Ну что, Таулан, хочется небольшое предисловие, что хочу отметить, что одни из самых опасных дорожно-транспортных происшествий — это как раз-таки наезды автотранспорта на пешеходов, и велосипедистов и лиц, которые используют средства передвижения, другие средства индивидуальной мобильности, в том числе это и велосипеды, и ролики, электросамокаты. И статистика говорит о том, что традиционно количество подобных ДТП возрастает как раз-таки с наступлением осени и приближением зимы. Все почему? Потому что увеличивается длительность темного времени суток. Световой день короче, темное время суток преобладает. Люди чаще попадают под колеса машин в вечернее время, ну и по статистике почему-то в конце недели. Связывают это со слабой освещенностью дорог, особенно пешеходных зон, с тем, что при этом многие предпочитают одеваться в темную одежду и зачастую неожиданно появляются на проезжей части дороги, не убедившись в том, что водители их видят, останавливаются и пропускают. Ну и для того, чтобы не допускать таких аварий, конечно же, используется и применяется целый ряд мер, комплексная работа ведется. Но вот ответственность самого пешехода – это световозвращатели. Давайте о них поговорим. Почему они важны?
1: Так, световозвращающие элементы. Это в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое светлое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающий способность водителя заметить его без отражателя.
0: То есть получается в три раза больше времени у водителя заметить и притормозить.
1: Да, вот ключевое преимущество наличия световозвращающих элементов — это снижение количества ДТП в темное время суток с участием пешехода до 85%. Такой элемент, в отличие от цвета одежды, видим всегда, так как он отражает свет фар. Даже если идет дождь или на дороге туман, водитель увидит впереди людей. Существует несколько вариантов, применение светоотражателей. Так, автомобилист там при входе на трассу из машины пешеходами, детьми и взрослыми, велосипедистами, скутерами. Также световозвращатели используют при изготовлении дорожных знаков разметки.
0: Угу. Давайте вообще поговорим о том, что такое световозвращающие элементы, как их изготавливают, кто вообще придумал это полезную субстанцию, да, может быть, так скажем, или элемент, окраска вообще, что это за вещества, которые вот так действительно серьезно повышают безопасность пешехода в темное время суток. Вот вы сказали, до 85% пешеход заметнее в темное время суток. Что же это такое, световозвращатели, светоотражатели?
1: Световозвращающие элементы, то есть световозвращатели, это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающие способностью возвращать луч света обратно к источнику. Местом изобретения световозвращателя принято считать вообще Великобританию. Придумал его некий дорожный рабочий Перси Шоу аж в далеком 1934 году.
0: То есть не такой он и далекий, чуть меньше века чуть назад. Меньше века, то есть да. Мы знаем о световозвращателях не так давно. Да. Хорошо, какая задача стоит у таких материалов?
1: Задача световозвращающего материала состоит в том, чтобы вернуть отраженный свет обратно к его источнику, независимо от того, под каким углом свет будет падать на его поверхность. Световозвращающие материалы становятся ярко-белыми в свете фар автомобиля и другого источника света, обеспечивая видимость объекта за 150 метров при ближнем свете фар и до 400 метров при включенном дальнем свете фар.
0: То есть получается, если кромешная тьма, да, скажем так, одна маленькая наклеечка или полосочка на одежде пешехода способна сделать его видимым для автомобиля при ближнем свете фар за 150 метров, а при дальнем свете фар включенном аж за 400 метров. Ну, 400 метров это, извините, расстояние, которое позволит, да, затормозить, принять меры. Ну и 150 метров это достаточно такое хорошее расстояние. То есть даже одна маленькая полосочка действительно может обозначить пешехода, которого вообще могло быть не видно. Хорошо. Давайте дальше поговорим о физике, как работает такой материал.
1: В темноте, например, водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют светоотражающие элементы в среднем на расстоянии 30 метров.
0: 30 и 150 метров, да? Сравнить, конечно, да.
1: При этом автомобиль, движущийся со скоростью 60 км в час, проезжает за секунду 20 метров. Среднее время реакции водителя – это 1 секунда. Действия водителя при остановке, то есть торможении, займут еще как минимум 1 секунду. То есть автомобиль в такой ситуации проедет 40 метров. При движении с ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается с 25 до 40 метров без световозвращающих элементов. И до 130-150 метров со световозвращающими элементами.
0: То есть, в принципе, у водителя будет при скорости 60 метров в час где-то 8-10 секунд, получается. Да. То есть, вполне себе достаточно, чтобы притормозить или остановиться, ПДД, сбросить,
1: да,
0: скорость.
1: При движении с дальним светом расстояние, на котором обнаруживаются пешеходы, имеющие световозвращающие элементы, составляет около 400 метров. Это означает, что водитель имеет гораздо больше времени, чтобы отреагировать на ситуацию с пешеходом.
0: Ну, друзья, преимущества очевидны, и я думаю, что вот сейчас люди, которые пренебрегали световозвращающими элементами, об этом задумаются. Особенно это касается, конечно, в первую очередь детей, людей, которые ночью идут, да, где-то в темноте, на неосвещенных участках дорог, да, мы не говорим там на каких-то городских улицах, хотя, да, тоже не везде есть освещение, есть иллюминация. Если вы вдруг отправляетесь пешком в темное время суток по какой-то маленькой, может быть, проселочной дороге, за городом где-то, надо иметь все световозвращающие элементы. И, кстати, в законе это по загородным трассам обязанность пешеходов иметь на себе световозвращатели, она прописана в законе, и есть даже штраф за нарушение этих требований. Об этом мы немножечко попозже поговорим. А сейчас давайте поговорим о том, есть ли какие-то законы, которые регулируют вообще сферу, да, индустрию производства световозвращающих элементов. В последние годы так много всего появилось, на самом деле. Как государство регулирует? Есть ли какие-то специальные законодательные акты, которые регулируют производство, да, вот таких световозвращающих элементов, которые спасают жизни на дорогах?
1: В Российской Федерации в области регулирования и контроля качества световозвращающих и сопутствующих материалов действуют следующие национальные стандарты. Это ГОСТы, световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и других участников дорожного движения. Общие технические условия. Этот нормативно-технический документ устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям, используемым пешеходами и другими источниками дорожного движения, для обеспечения их видимости за счет эффекта световозвращения. В нем приведены минимальные значения коэффициента световозвращения, обеспечивающие достаточную видимость человека на дороге, а также требования по устойчивости световозвращающих элементов к истиранию, стирке или химчистке, высоким и низким температурам и воздействию воды.
0: Еще есть какие-то нормативные акты, ГОСТы, может быть?
1: ГОСТы, да, световозвращающие элементы детской и подростковой одежды, общие технические условия, данный стандарт распространяется на световозвращающие элементы, применяемые при изготовлении детской и подростковой одежды в качестве отделочных сигнальных элементов для визуального обозначения присутствия человека в лучах направленного света. Устанавливает требования к эксплуатационным характеристикам и методам испытания световозвращающих 7 материалов. Содержит указания по их использованию в одежде. Стандарт не распространяется на аксессуары, прикрепляемые к одежде.
0: А для тружеников есть какие-то свои нормы? Да, мы все знаем, что вот у людей, которые трудятся на разных производствах, в том числе, кстати, у сотрудников ДПС, которые работают на дороге, да, тоже есть световозвращающие элементы. Да, если вы проезжали в ночное время, вы обращали наверняка внимание на сотрудников полиции, которые дежурят на дороге. Их тоже видно издалека, кстати, тоже для их безопасности. Ну, люди на рабочем месте, тоже надо обеспечить безопасность.
1: Да, да, такой ГОСТ есть. Это система стандартов безопасности труда, то есть одежда специально повышенной видимости. Технические требования. Данный стандарт распространяется на специальную одежду и устанавливает технические требования к сигнальной специальной одежде повышенной видимости, предназначенной там для визуального обозначения присутствия носящих ее людей при дневном освещении и ночью в свете автомобильных фар.
0: Угу. Ну, друзья, кстати, отметить хочется, что рекомендовано даже всем автомобилистам иметь жилет со световозвращающими элементами. Кстати, сейчас в наличии, да, это делается для того, чтобы, если случилась авария или техническая поломка транспорта, да, мы все понимаем, что, выходя на дорогу в темное время суток, водитель тоже подвергает себя определенной опасности, да, попасть в ДТП он может. Поэтому рекомендовано иметь такой световозвращающий жилет или какие-то световозвращающие элементы, надевать их на себя, чтобы обозначить себя на дороге в темное время суток. Хорошо, давайте перейдем к тем видам светоотражающих элементов, которые, собственно говоря, бывают. Да, мы уже узнали, что это и аксессуары, и какие-то моменты на одежде детской и подростковой, и есть даже ГОСТ, регулирующий наличие и качество таких элементов на одежде работников разных сфер. Давайте о видах светоотражателей поговорим.
1: Ну, в соответствии с ГОСТами выделяются следующие виды у нас световозвращающего материала. Световозвращающая пленка. Этот материал применяется для изготовления дорожных знаков, указателей, дорожных световозвращателей, устанавливаемых в вертикальном положении. Световозвращающая лента. Это материал, предназначенный для обеспечения видимости различным объектам. Благодаря своей световозвращающей ленте очертания движимых и недвижимых объектов становятся отчетливо видно в темное время суток и без использования специального освещения. В сочетании с высокой степенью износа и возможностью использовать при любых погодных условиях позволяет широко применять данный материал.
0: Угу. То есть пленка, лента световозвращающая. Что еще бывает? Какие виды?
1: Световозвращающие пришивные ленты, канты, резинки. Это материалы, которые используем при пошиве спецодежды, спортивной одежды, для оформления спортивных сумок и рюкзаков. Лента, то есть кант и резинка. Световозвращающая бывает текстильная, со специальным покрытием или изготовленная из специального полимера. Применяются для изготовления световозвращающих элементов, то есть деталь одежды, головного убора, обуви, кожи галантерейных и других изделий.
0: Угу. Ну вот, кстати, на детской одежде как раз-таки вот такие ленты бывают вшиты или нашиты, да, да. Чтобы ребенка было видно. На рюкзаках, по-моему, тоже вот как раз-таки ленты и полосы, да, пришиты. Все, область применения понятна. Что еще бывает?
1: Текстиль светящийся. В производстве используется особая ткань с фиброволокном, за счет которого ткань светится широким спектром цветов.
0: То есть не только белым, да, может вот. И зеленым, и желтым светится.
1: Оранжевым, да.
0: Самое главное, чтобы было видно, собственно говоря, и обозначить. Хорошо. Еще какие светоотражатели бывают?
1: Есть такие, как катафоты. Жесткие материалы с ячеистой структурой световозвращателя. Выполнено в виде уголковых таких отражателей, световозвращающие изделия.
0: Угу. Ну, что такое катафоты? Я думаю, каждый, у кого был в детстве велосипед, прекрасно знает, да? Вот такие специальные устройства, которые крепятся на спицы, на колеса, на багажник, на руль под рулем, да, чтобы обозначить. Ну, то есть, либо твердые, либо мягкие, либо из ткани, либо световозвращающие ленты, пленки. То есть, сегодня, да, спустя лет после изобретения, 100 лет после изобретения, световозвращающих и светоотражающих элементов, целая куча их, собственно говоря, масса. Хорошо, давайте поговорим о том, что чаще всего используется, да, и для пешеходов, что больше рекомендовано, какие подкатегории, виды изделий светоотражающих, да, что мы рекомендуем иметь в арсенале каждую семью и каждого пешехода.
1: Ну, для начала световозвращающие браслеты, брелки, подвесы. Световозвращающие браслеты — это самофиксирующиеся браслеты. На твердой основе представляет собой металлическую пластину, которая защита в полиэстер.
0: Угу.
1: Вот. Легко одевается на любую одежду, рюкзаки, сумочки. Световозвращающие брелки и подвесы — изделия, которые можно прикреплять на одежду, сумки и другие предметы и аксессуары. Наклейки световозвращающие.
0: Ой, у детей вот это популярная история. Кстати, чаще всего, наверное, брелочки и вот как раз-таки наклейки, да? Чаще да. вижу наклейки как раз-таки.
1: Световозвращающие наклейки, они светящиеся в темноте, и световозвращающие наклейки на автомобили, велосипеды, мотоциклы, там, скутеры всякие,
0: угу.
1: и другие средства передвижения. Также на одежду и аксессуары выделяют, например, следующие разновидности световозвращающих наклеек. Это термошевроны, переводные световозвращающие наклейки для одежды и аксессуаров, термоаппликации, переводные световозвращающие наклейки на бумажной или пленочной основе, которые наносятся с помощью термопресса.
0: Ну, либо вообще обычным утюгом, да, кстати, утюгом. Я встречала такие. На маркетплейсах можно просто утюгом, прогладив, перенести на одежду, на рюкзак, на сумку. Тоже очень удобно и недорого, кстати, друзья, бюджетно. Там 50-70-100 рублей за безопасность, мне кажется, вполне себе соразмерно и возможно. Хорошо, есть же наклейки, световозвращающие на транспорт. Ну, здесь дело вкуса, конечно. Кто-то хочет, кто-то не очень.
1: Да, это...
0: Ну, если велосипеды, скутеры, самокаты, здесь, конечно, ну, в большей степени это дети, подростки, молодежь, они любят такие вещи.
1: Которые, да, стойкие к воздействию тяжелых дорожных условиях, экстремальным температурам и ярким солнечным лучам.
0: Угу. Вот. Что еще бывает?
1: Световозвращающие значки еще бывают. Универсальные световозвращающие изделия для крепления на одежду, аксессуары, да, крепятся на любую текстильную поверхность с помощью безопасной булавки со скрытым острием.
0: На рюкзак, на куртку, на жилетку, на брюки прицепил. Потом, когда надо постирать, снял, почистил изделие и значок обратно. То есть, друзья, огромное количество световозвращающих элементов можно приобрести на маркетплейсах, в магазинах, в почтовых отделениях. А еще, кстати, хочется отметить, что Таулан и его коллеги очень активно распространяют совершенно бесплатно такие светоотражатели, световозвращающие элементы в учебных заведениях, в школах и детских садах. Да?
1: Общеобразовательных, везде, на
0: да.
1: дорогах.
0: Угу. Бывают такие профилактические мероприятия. Если не ошибаюсь, оперативно-профилактическое мероприятие называется «Засветись», как раз, да, чтобы «засветись», как раз-таки обозначает то, чтобы «будь виден в свете», «покажи себя», «обозначь себя». В этом году такое мероприятие тоже пройдет.
1: Да, вот мы собираемся как раз в конце октября провести такое мероприятие «Засветись», и в планах как раз-таки раздать вот эти прекрасные брелки, вы будете отражаться на дорогах, Будем раздавать их на дороге, в общеобразовательных учреждениях, будем в спортивных школах раздавать. Мы подключили администрацию, администрация тоже нам всеми силами помогает. Мы включаем все способы, чем можно предотвратить.
0: То есть, получается, для родителей даже это все будет совершенно бесплатно. Дети на собраниях, на мероприятиях в спортивных школах, в обычных школах, в садиках будут получать такие элементы. Вам останется только проследить, чтобы ребенок носил его. Если он идет в школу или из школы, спортивную секцию или обратно, да, на спортивную сумку или на рюкзак. Прикрепите, практически ничего не весит, да, то есть или это брелок, или наклейка, или браслет.
1: И смотрится это красиво, приятно.
0: Да, особенно если это дети, да. Они друг перед другом хвастаются, у кого больше, да, бывает даже максимально там обклеивают 30, 40, 50 разных наклеек. Почему бы нет? Во-первых, это детям весело, во-вторых, это их безопасность. Водители будут
1: их видеть. С удовольствием берут, с удовольствием. В две руки получают и носят. И вешают везде, где попало.
0: Ну, отлично. Ну, пусть будет. Зато будет безопаснее на дороге. Хорошо. Есть ли какие-то важные, отдельные, особые моменты и требования к использованию светоотражателей, световозвращателей, чтобы они эффективно работали? Давайте на этом заострим внимание.
1: Да, световозвращатели должны быть заметны водителю с различных направлений. То есть спереди, сзади, из боков.
0: То есть желательно несколько. То есть, да, справа, слева, спереди, сзади.
1: Везде можно прямо, чтобы вас было ярко видно ночью. Темное время. Чем ближе цвет световозвращателя к белому, тем ярче его вообще, в принципе, световозвращение.
0: То есть, получается, если белый световозвращатель, то он будет ярче.
1: Еще ярче, да.
0: То есть, надо выбирать светлые элементы, да? Там ярко-зеленые, желтые,
1: оранжевые,
0: да. Белые. Все, чем ближе к белому, тем больше заметен. Хорошо.
1: Да, в принципе, не рекомендуется выбирать световозвращатель с темными, там, синими, черными цветами. Предпочтение отдавайте белому, вот как вы сказали, желтым, оранжевым цветам. Наиболее эффективно для безопасности на дорогах сочетание материалов с... флуоресцентные материалы желтый и оранжевый, которые хорошо видны и днем, и в вечернее время, и световозвращающих материалов.
0: То есть получается флуоресцентные, светящиеся, белые, желтые, оранжевые, да, вот самые такие выгодные. Хорошо. Какой по площади, по размеру должен быть светоотражатель?
1: Оптимальная площадь поверхности одного световозвращающего элемента от 2,5 до 3 сантиметров, вот так бывает еще чуть больше световозвращающих элементов, много не бывает. Чем больше их, тем лучше. Вот. Чтобы купить настоящий световозвращатель, а не игрушку, сувенир, например, вот, спрашивайте там, у продавцов, есть ли сертификат на световозвращательный элемент. Форму выбирайте самую простую. Полоска, круг, квадрат. Правильные сертифицированные световозвращающие элементы, то есть видимость в них 400 метров при скорости 90 км в час. Световозвращающий элемент должен светиться 8 секунд. При скорости 60 км в час 24 секунды.
0: То есть получается, вот на скорости 90 км в час один качественный световозвращающий элемент позволит водителю иметь 8 секунд на принятие решения, на торможение, на смену тактики, да, движения. Расстояние 400 метров, 8 секунд при скорости 90 км в час. И 24 секунды при скорости 60 км в час, видимость 400 метров. То есть вполне себе достаточное время, чтобы спасти жизнь пешехода на
1: при
0: такой дороге.
1: При соблюдении правил безопасности это абсолютно реальная цифра. Здесь можно остановиться и сделать все, что угодно.
0: Хорошо, давайте поговорим об ответственности. Мы сказали, что обязанность иметь световозвращающие элементы при движении в темное время суток на загородных неосвещенных дорогах, это теперь обязанность, именно прописанная в законе. И есть даже административное наказание для людей, которые нарушают такие требования. Я думаю, почему введена такая относительно недавно эта норма законодательства, понятно, да, у нас опять же преимущественно сельскохозяйственный регион, да, много малых населенных пунктов, не везде есть освещение, люди идут по дорогам, по проселочным, по пешим, по неосвещенным. И да, я думаю, каждый так или иначе слышал историю о том, как человека сбили, человек погиб на дороге, да, от автомобиля, был незаметен, естественно. И, к сожалению, эти правила написаны кровью. Давайте поговорим об ответственности. Вам слово.
1: Наезд на пешеходов – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов с тяжким последствием приходится на темное время суток. Когда водителю сложно заметить вышедших на проезжую часть людей и помочь водителям транспортных средств заблаговременно увидеть пешехода помогут световозвращающие элементы. Госавтоинспекция обращает внимание, что водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. Согласно пункту 4.1 правил дорожного движения, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Нарушение пешеходам правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, статья 12.29 КОАП РФ. Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Вы используете световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
0: Ну и, конечно же, это надо делать не из-за боязни получить штраф в размере 500 рублей. Да, сумма, может быть, для кого-то покажется смешная или такая незначительная. Помните, что цена ошибки, да, и не ношение вот таких элементов, не использование светоотражателей в темное время на неосвещенных дорогах, цена жизни. Друзья, буквально несколько минут остается у нас до завершения нашего радиоэфира. Хочу напомнить, что проходят мероприятия Всероссийской недели, посвященные вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Мероприятия проходят на территории страны с 21 по 27 сентября. Неделя направлена на привлечение внимания самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних. Также на совершенствование методов профилактики таких ДТП и повышение у школьников, их педагогов и руководителей разных направлений культуры безопасного поведения на дорогах. Статистика такая, за 8 месяцев с начала года в стране отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей до 16 лет. Количество ДТП, число погибших и раненых в них несовершеннолетних сократилось на 2% и 17%, а также на 2%, соответственно. Это количество ДТП снизилось на 2%, число погибших на 17%, а число раненых на 2%. Мероприятия в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения проводят сотрудники госавтоинспекции, посещают образовательные учреждения, проводят встречи с родителями, детьми, молодежью, работают на дорогах. Таулан, как в вашем районе? Присоединились уже к мероприятиям Всероссийской недели безопасности дорожного движения?
1: Да, в полный рост наша госавтоинспекция работает в этом направлении. Мы совместно с администрацией нашего района исполняем все поручения, которые позволяют предотвращать и сокращать дорожно-транспортные происшествия. Мы посещаем все общеобразовательные учреждения, спортивные школы, посещаем художественные кружки, детские сады. И везде сотрудниками ДПС, госавтоинспекции, проводятся лекции, мероприятия всякие, конкурсы для того, чтобы наши маленькие пешеходы были в безопасности. На родительских собраниях освещаем тему БДД, чтобы они пристально смотрели за своими несовершеннолетними детьми, чтобы при перевозке детей не нарушали правила дорожного движения.
0: Ну и световозвращателями делитесь.
1: Световозвращающие элементы, да, это важная часть. Мы
0: Ну и завершая наш радиоэфир, да, вот хочется, чтобы вы как раз-таки обратились по вот сегодняшней теме. Световозвращатели, они действительно жизненно необходимы пешеходам. А сегодня мы, кстати, узнали, что и водитель, выходя из автомобиля, тоже, напомнили точнее об этом, становится пешеходом. Ну и подытоживая нашу сегодняшнюю встречу, хочется, чтобы вы обратились к нашим радиослушателям с напутствием.
1: Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы в ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.
0: Ну что, друзья, насколько это важно, мы сегодня уже поняли, да, если вдруг на каких-то встречах, мероприятиях ваш ребенок не получил светоотражатель, приобретайте разнообразие, да, взрослых тоже касается, друзья, помню, что есть административный штраф и опасность быть сбитым автомобилем, быть неувиденным на дороге, поэтому сейчас темнеет уже достаточно рано, уже в 7 часу сумерки, кстати, поэтому снабжаем себя такими элементами, тем более, если вы часто в темное время суток идете пешком вдоль дорог, пересекаете дороги, особенно если это за городом, это потенциально опасно. Помните об этом. Друзья, на сегодня все. Наш радиоэфир завершился. Благодарим гостя, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Жгутинскому району, лейтенанта полиции Таулана Ибрагимова. Спасибо огромное. Ждем и рады вам всегда в нашей студии.
1: Хорошо.
0: Друзья, берегите себя, своих близких. Прощаемся. До новых радиовстреч. Впереди у нас...
2: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса.

0: в Зеленчукской, 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Региональное отделение «Единой России» отправило очередной груз в зону проведения спецоперации. В его составе 9 тонн питьевой воды. Груз поддержки был сформирован по запросу бойцов 34-й бригады, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Его передали сенатор от Карачаево-Черкесии Крым Казануков и депутат регионального парламента Илья Стикеев. С начала спецоперации региональное отделение «Единой России» направило в зону СВО более 2000 тонн груза. Эта работа ведется на постоянной основе по поручению главы республики Рашида Тимрезова в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. В среду в Волгоградской области стартует финал Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Ее девиз «Родина начинается с семьи». 330 участников из 84 регионов страны будут демонстрировать силу, командный дух и знания истории страны. Карачаево-Черкесию представят семья Баскаевых из Урупского района, успешно прошедшая региональный отбор. Старший в команде – дедушка Сергей Дмитриевич, чемпион Карачаево-Черкесской автономной области по баскетболу. Мария Баскаева – учитель биологии и химии, увлекается легкой атлетикой. Ярослав и Иван – школьники, занимаются спортом и играют на музыкальных инструментах. Особую ценность семейной зорнице придают участие ветеранов специальной военной операции, которые выступают наставниками и передают молодежи опыт служения Отечеству. Наставник Баскаевых – ветеран, представитель филиала Госфонда защитники Отечества Арсен Быдаев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что в год единства народов России подобные проекты – еще одно напоминание о том, что сила нашей страны в крепких семьях. Он пожелал Баскаевым удачи и победы. В субботу 26 сентября в Усть-Жегуте состоятся открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти Джошарбека Борисовича Узденова, депутата Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва. Спортивное событие пройдет на ипподроме в восточной части Усть-Джигуты. Выезд в Новую Джигуту. Начало в 13.00.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
2: Красота-то какая. Лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

мира и дружбы очаг. Село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии? Как защитить имущественные права граждан? Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая, лепота.
9: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 23 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 27. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 25, облачно, утром возможен туман. В Домбае плюс 11 ночью, днем плюс 22 градуса, облачно, небольшой дождь. В Архизе плюс 11 в ночные часы, днем плюс 22. Ожидается небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gistmeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Накануне коллектив Министерства труда и социального развития Карачаева-Черкесии присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого на передовой. Министр Кемал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и их семей. Напомню, вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. 23 сентября в Волгоградской области стартует финал второго сезона всероссийской игры «Семейная зорница». Карачаево-Черкесию представит семья Агайгильдиевых, успешно прошедшая региональный этап. Вместе с командой отправится наставник, ветеран СВО Арсен Бытдаев, представитель филиала Госфонда «Защитники Отечества». Семейная зорница проводится по инициативе Госфонда «Защитники Отечества». С предложением о проведении игры выступила статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. В программу финала войдут прохождение веревочного городка, занятия по туризму и плетению маскировочных сетей. Участники обратятся к истории своего рода при создании семейного древа, представят семейные кулинарные традиции в активности «Семейное блюдо». Для семей также подготовлена культурная программа, которая познакомит их с историей и достопримечательностями Волгограда. В частности, участники посетят Мамаев курган и Центральный парк культуры и отдыха. В филиале Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесской Республике организован бесплатный прием по юридическим и нотариальным вопросам для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Консультации проводят специалисты профильных организаций по четвергам, адвокаты Карачаево-Черкесской Республиканской коллегии адвокатов, по пятницам специалисты Государственного юридического бюро, с понедельника по пятницу нотариусы Нотариальной палаты Карачаево-Черкесии. Специалисты проконсультируют по правовым вопросам, помогут разобраться в порядке оформления документов и разъяснят возможные способы защиты прав и законных интересов. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 28-41-24. Место проведения – филиал Госфонда «Защитники Отечества», ПКЧР, город Черкесск, улица Гагарина, 24. Ветеран специальной военной операции из Преградной Урупского района Юрий Никифоряк благодаря соцконтракту развивает собственное хозяйство. После завершения службы он получил государственную поддержку для развития собственного тепличного хозяйства. До службы мужчина занимался строительством и сельским хозяйством, а благодаря соцконтракту ветеран СВО приобрел две усиленные теплицы, теплогенераторы, фитолампы и автоматическую систему капельного полива. Там Юрий Никифоряк планирует круглогодично выращивать зелень и овощные культуры. Напомним, за первое полугодие 2026 года жители Карачаева-Черкесии заключили более 1300 социальных контрактов. Поддержку получили участники СВО, граждане, планирующие трудоустройство, развитие предпринимательства и личного подсобного хозяйства, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Мера господдержки реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Семья». Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в новый выпуск из радиоцикла «Моя Республика». Этот радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в нашей республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного руководителем субъекта Рашидом Демрезовым. Этот цикл станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище ногайцев. Современные ногайцы уже давно живут в домах или квартирах, но кочевые ногайцы жили в кибитках. В центре жилища был очаг, вокруг него стелили кошмы для сидения. В глубине кибитки располагалось спальное место – тер. Справа от входа складывали вещи, домашнюю утварь, слева устанавливали изгородь, куда помещали молодняк. Сбрую и одежду развешивали на стены. У богатых ногайцев была кровать, на которой укладывали гостей. Кибиточное селение называлось Куб и состояло из нескольких групп кибиток. В одном селении было от 40 до 60 таких жилищ. Расставляли их по окружности, внутри круга между ними размещали скот. Раз в месяц народ менял свое место жительства, перевозя с собой жилище со всем имуществом. Еще один тип жилища кочевых ногайцев – юрта – был двух типов – разборная – терме и неразборная – отав. Остов жилища делали из деревянных складных решеток, скрепляя наверху купольными жердями из дерева. В центре они сходились в ободок. Сверху на него крепилось навершие решетчатого типа, которое служило окном и дымоходом. Дверь состояла из створок, открывавшихся наружу. Зимой ее утепляли кусками войлока. Каркас юрты снаружи обтягивали войлоком, изнутри в зимний период утепляли циновкой. Зажиточные использовали ковры. При плохой погоде дымоход закрывали куском войлока – серпик. На пол стелили войлок, ковры. Очаг располагался в центре ногайского жилища. На нем готовили пищу, обогревали юрту в холода. На очаге стоял треножник из железа – важный атрибут жизни кочевников. Богатые ногайцы покрывали юрту белым войлоком в несколько слоев, украшали красными лентами и тесьмой. Стояли юрты ногайцев рядами, каждый ряд – выходцы из одной семьи. В самом центре стояла юрта старшего из родственников. Он был главой всего квартала. Внутри жилища – место женщины с восточной стороны. Там же располагалась провизия, посуда и вещи. На северной стороне было почетное место, обложенное подушками. Здесь спал и сидел глава семьи. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске, но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Учкикене, 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Региональное отделение «Единой России» отправило очередной груз в зону проведения спецоперации. В его составе 9 тонн питьевой воды. Груз поддержки был сформирован по запросу бойцов 34-й бригады, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Его передали сенатор от Карачаева-Черкесии Крым Казануков и депутат регионального парламента Илья Стикеев. С начала спецоперации региональное отделение «Единой России» направило в зону СВО более 2000 тонн груза. Эта работа ведется на постоянной основе по поручению главы республики Рашида Тимрезова в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. В среду в Волгоградской области стартует финал Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Ее девиз «Родина начинается с семьи». 330 участников из 84 регионов страны будут демонстрировать силу, командный дух и знания истории страны. Карачаево-Черкесию представят семья Баскаевых из Урупского района, успешно прошедшая региональный отбор. Старший в команде – дедушка Сергей Дмитриевич, чемпион Карачаево-Черкесской автономной области по баскетболу. Мария Баскаева – учитель биологии и химии, увлекается легкой атлетикой. Ярослав и Иван – школьники, занимаются спортом и играют на музыкальных инструментах. Особую ценность семейной зорнице придают участие ветеранов специальной военной операции, которые выступают наставниками и передают молодежи опыт служения Отечеству. Наставник Баскаевых – ветеран, представитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Арсен Быдаев. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что в год единства народов России подобные проекты – еще одно напоминание о том, что сила нашей страны в крепких семьях. Он пожелал Баскаевым удачи и победы. В субботу 26 сентября в Усть-Жегуте состоятся открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти Джошарбека Борисовича Узденова, депутата Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва. Спортивное событие пройдет на ипподроме в восточной части Усть-Жегуты, выезд в Новую Джегуту. Начало в 13:00.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 23 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 27. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем до плюс 25, облачно, утром возможен туман. В Домбае плюс 11, ночью, днем плюс 22 градуса, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем плюс 22. Ожидается небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gistmeteo.ru.

кажется, что я... Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: В Архызе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Региональное отделение «Единой России» отправило очередной груз в зону проведения спецоперации. В его составе 9 тонн питьевой воды. Груз поддержки был сформирован по запросу бойцов 34-й бригады, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Его передали сенатор от Карачаево-Черкесии Крым Казануков и депутат регионального парламента Илья Стикеев. С начала спецоперации региональное отделение «Единой России» направило в зону СВО более 2000 тонн груза. Эта работа ведется на постоянной основе по поручению главы республики Рашида Тимрезова в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. В среду в Волгоградской области стартует финал Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Ее девиз «Родина начинается с семьи». 330 участников из 84 регионов страны будут демонстрировать силу, командный дух и знания истории страны. Карачаево-Черкесию представят семья Баскаевых из Урупского района, успешно прошедшая региональный отбор. Старший в команде – дедушка Сергей Дмитриевич, чемпион Карачаево-Черкесской автономной области по баскетболу. Мария Баскаева – учитель биологии и химии, увлекается легкой атлетикой. Ярослав и Иван – школьники, занимаются спортом и играют на музыкальных инструментах. Особую ценность семейной зорнице придают участие ветеранов специальной военной операции, которые выступают наставниками и передают молодежи опыт служения Отечеству. Наставник Баскаевых – ветеран, представитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Арсен Быдаев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что в год единства народов России подобные проекты – еще одно напоминание о том, что сила нашей страны в крепких семьях. Он пожелал Баскаевым удачи и победы. В субботу 26 сентября в Усть-Жегуте состоятся открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти Джошарбека Борисовича Узденова, депутата Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва. Спортивное событие пройдет на ипподроме в восточной части Усть-Жегуты, выезд в Новую Джегуту. Начало в 13:00.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

рядом никого, кто знает, как умерла твоя весна. Ничье дыхание не спешит ресниц твоих теплом коснуться. Тебе так хочется очнуться. Ну а пока, принцесса,

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 23 сентября в Черкесске в ночные часы +15, днем до +27. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске +11, ночью, днем до +25, облачно, утром возможен туман. В Домбае +11, ночью, днем +22 градуса, облачно, небольшой дождь. В Архизе +11 в ночные часы, днем +22. Ожидается небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gistmeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священнодействие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в Кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается.

дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части. Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Мира и дружбы очаг. Село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии. Как защитить имущественные права граждан. Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Карачаевске, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В аэропорту Махачкалы открыты новая взлетно-посадочная полоса и командно-диспетчерский пункт. Взлетная полоса длиной 3200 метров и шириной 45 метров построена менее чем за 3 года. Она позволит принимать воздушные суда всех типов и в любых погодных условиях, в том числе самые крупные пассажирские самолеты вместимостью до 400 человек. В рамках проекта также установлена новая светосигнальная, метеорологическая и радиотехническое оборудование, необходимое для обеспечения безопасности полетов. Ингушетия. Образовательную программу для начинающих предпринимателей и наемных сотрудников запускают в Ингушетии с 22 сентября. Программа будет полезна начинающим предпринимателям и наемным сотрудникам. За 3 месяца при поддержке наставников-практиков участники сформулируют и проверят идею на реальных клиентах. Научатся определять, за что люди готовы платить, соберут первую версию продукта и рассчитают его базовую экономику. Кроме того, предстоит защита проектом перед экспертной комиссией для получения сертификата. Программа продлится до 10 декабря. Обучение будет проводиться в МАГАСе, в онлайн и очном формате. Участие бесплатное. Кабардино-Балкария. На территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» состоится ежегодный фестиваль экологического туризма «Чистая гора». 26 сентября запланирована очистка нескольких участков от берегов реки Баксан и поляны Азал до станции канатной дороги «Мир». 27 сентября в первой половине дня можно будет прогуляться с профессиональными гидами по экотропам, затем посетить тематические лектории по вопросам горного туризма и бережного отношения к природе. Завершится фестиваль большим концертом. Для участников организуют обед и подъем на канатные дороги, предоставят перчатки и мусорные мешки. Карачаево-Черкесия. Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии вошел в тройку лидеров в России по росту спроса у туристов на осенний отдых. Данные приводятся в исследовании сервиса для планирования путешествий. Абсолютным лидером по росту спроса внутри страны стала Листвянка, поселок на берегу Байкала, интерес к которому взлетел на 88%. На втором месте Черноморский Дагомыс с приростом количества заказов 77%. Замыкает тройку лидеров горный курорт Архыз, где число бронирований увеличилось на 69%. Северная Осетия. В Северной Осетии идет реконструкция 15-километрового участка дороги от Верхнего Феокдона до Даргавса. Это один из важных туристических маршрутов, ведущий к Даргавскому некрополю. Здесь построят 4 моста, расширят дорожное полотно и уложат новый асфальт. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ставропольский край. Кисловодский национальный парк продолжает удерживать лидерство среди заповедных территорий России по популярности у туристов. За минувшее лето его посетили 1 миллион 440 тысяч отдыхающих. При этом самое большое количество гостей, 534 тысячи, побывали в августе. Это второй результат после национального парка Сочинский в Краснодарском крае, который посетили 1 миллион 560 тысяч человек. Тройку замкнул парк Лосиный остров в Московской области. В десятку самых популярных летних заповедных локаций также вошли национальные парки Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии и Тибердинский в Карачаево-Черкесии. Более 120 тысяч посетителей. Чечня. Чечня продемонстрировала самую высокую явку на минувших выборах. Там проголосовали 831 691 избиратель, что составляет 95% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей. Помимо выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, в регионе выбирали депутатов регионального парламента и главу региона. Рамзан Кадыров получил 99,85% голосов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.